breath.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональный климат.

0: практические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
0: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
4: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Всем самого доброго утра, друзья, на календаре 22 мая. Ну, учитывая, что скоро последний звонок, затронем тему школы.
1: Конечно.
2: 2-2 это как бы такое себе, заканчивать учебный год.
1: Но 2 плюс 2 это 4, уже неплохо.
2: А когда две цифры совпадают, это тоже уже очень хорошо, можно загадывать желание.
1: Нумерологи говорят, что для двоек есть специальные правила жизни. Ну, а какие правила жизни у вас, давайте делиться. Ольга Пшеничная и Ильдар этим утром работают в студии, работают с удовольствием. Громко, весело и красочно, как, впрочем, и всегда, совсем. Скоро пройдемся по списочку, чего рассказать, что обещали звезды, какая
2: куда
1: будет
2: пойти,
1: погода, куда
2: будет
1: пойти, тоже обязательно расскажем. Сегодня же пятница, можно пойти с работы не просто домой, а кое-куда.

0: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и «Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.

0: Все фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
1: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам вкусного мира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. Вкусный мир. Так вкусно и так удобно.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
7: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп у нас прямо по курсу, по традиции с Овнов начинаем. Овен, прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Ну, то есть вот эти мосты, которые сжигаются, да. Их потом проблематично все-таки восстанавливать.
2: Надо, чтобы была хотя бы резиновая лодочка. Да. Тельцы, сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
1: Близнецы, сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разберетесь с этим всем, в принципе, и тогда все будет в вашей жизни хорошо.
2: Раки, сегодня у вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на этот выбор.
1: А это да, рак, он как бы то вперед-назад, там вправо,
2: вправо-влево.
1: Что делать, что решать. Лев, что вы будете делать? В какую сторону вас направит судьба? Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Так, правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией. Но некоторый толк можно извлечь и из этого. Ну, может быть, какую-то трансляцию онлайн запустите?
2: Может быть. Haters gonna hate, как говорится. И даже на этом люди делают деньги. Девы, сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному здоровью.
1: Весы у нас по курсу. Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание, ну, вот эти вот дали, может оказаться затруднительным для выполнения, то условия для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома. Это все за путешествие такое дома.
2: Так это дали или не дали? Я ничего не поняла.
1: Что, дали и забрали, получается?
2: Скорпионы, самая большая ваша проблема сегодня — нежелание принимать решения. Но если очень не хочется, можете отложить это неприятное занятие еще на пару дней.
1: Так, я и все те, кто принадлежат этому замечательному знаку Стрелец. День этот должен быть чрезвычайно удачным.
2: Ух ты!
1: Все, хватит. Нужно лишь не упустить момент. Это всегда такая история. Необходимо в зародыше задушить мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает». Чудеса бывают. Ну вот, кстати, я это все. Это чудеса это всегда. Вот я верю.
2: Это да. Идет рука об руку с чудесами наш да. Козероги, сегодня вы не стесняетесь, можете поэксплуатировать ближних, они будут счастливы вам помочь. Необходимо только дать каждому из них понять, что он как будто бы и есть та самая незаменимая из всех личностей. И человек ваш, причем с потрохами.
1: Водолей, сегодня лучшие инвестиции в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь непременно.
2: Это...
1: Не надо искать похвалы. Ну да ладно, сделал доброе дело, гуляй смело.
2: Рыбы, сегодня вам лучше будет отступить, ну или отплыть. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, конечно, не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств. Вот такие вот, друзья, прогнозики от звезд на сегодняшний день, если вдруг пропустили свой знак зодиака.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 утра. Здравствуйте. К 145 миллионам приближается сумма пожертвований «Фонд вместе». Люди, предприятия, компании, предприниматели переводят деньги, и это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Также прозрачно средства фонда будут расходоваться. Это живые инвестиции в экономику Приднестровья, отметил депутат Верховного Совета Виталий Калин. Парламент накануне определил механизм расходования средств. В приоритете государства – социальные обязательства. Информация о том, как тратить деньги фонда, будет публичной, сказал Виталий Калин. Продолжаем выпуск. В Хрустовую и Северинову Каменского района отправил Минздрав поезд здоровья и флюроавтобус. Через час в амбулатории Хрустовой прием откроет терапевт, невролог и лор. Всех сельчан ждут до полудня на обследование и консультации. А в Северинове снимки легких делают сегодня до половины первого. В понедельник тоже. Выезд врачей организовал Минздрав, чтобы сельчане могли получить квалифицированную помощь дома, не тратя время на поездки в городские поликлиники. Сшить мениск теперь могут в медицинском центре «Медин». Новая операция позволит спасти колено и предотвратить развитие артроза. Если разорванный мениск вовремя не прооперировать, возрастает нагрузка на сустав, и он начинает разрушаться. Ранее поврежденный мениск только удаляли. Сейчас его можно отремонтировать и сохранить целостность. Обучение наши специалисты прошли в Москве. Подробнее о новой операции канал ТСВ расскажет в программе «На здоровье» в субботу утром. Весенние дожди и грозы прекратятся в воскресенье. По расчетам гидрометцентра.

Премьер-центр к выходным дневная температура поднимется до плюс 29. Ночью ожидается около 15 тепла, а с понедельника к нам пожалует очередной холодный фронт воздуха. Температура ночью составит около 10 тепла, днем до плюс 26. Осадки остаются в прогнозе, но уже в летнем режиме. То есть дождь прошел и о нем сразу забыли, пояснили синоптики. И о погоде на сегодня, 22 мая. Переменная облачность, местами дожди и по-прежнему в прогнозе значится гроза. Температура подрастет до плюс 26-28 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение.

0: положение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну, такая она, знаете, переменчивая погодка. Мы все прекрасно видели, что происходило у нас вчера, хотя не во всех частях республики прошли ливневые дожди, но вот местами прям было очень так опасненько. В местах, куда я заезжал, знаете, много-много было щебня, а все потому, что, видимо, сильный ливень был, и он смыл все это на проезжую полосу. В общем, что у нас сегодня? 22 мая, 26 градусов максимальная температура воздуха, и что немаловажно, сегодня ночью было плюс 17. То есть мы уже потихонечку приближаемся к этим самым цифрам и зазорам летним, да, но дождик все равно о себе напоминает. Ну, сегодня вроде как во второй половине дня местами кратковременные дожди. Что касается субботы, там так такая же история, 27 максималочка, 19 ночью и кратковременные дожди во второй половине дня. Воскресенье, 24 мая, смотрю на юге, ну, вроде как показывает, нет. Ничего у нас касаемо дождя. А вот ветер северный, и не зря синоптики говорили, что на следующей неделе погода чуть снизится. А вот северный ветер тому подтверждение. Каменка, мы пойдем на север. Там у нас сегодня плюс 24 градуса, дожди. Завтра плюс 28, вроде как не должно быть дождей. И 26 в воскресенье. Ну, в общем, можно провести удачно выходные, потому что все-таки это не тот дождь, который осенний, да, или не тот дождь, когда у нас был зимой, что он потом гололедицу превращался. Это тот дождь, который прошел, и через часик ты про него забыл.

видела в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух.

0: Атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Ну, в пятницу, мне кажется, сам Бог велел, да, что-нибудь отметить в преддверии выходных. Давайте посмотрим, чем этот день отметился в истории. 22 мая, напоминаю, на календаре. И вот в 1813 году родился Рихард Вагнер, автор легендарных опер и человек, после которого слово «масштабно» стало звучать еще масштабнее. 1990 год компания Microsoft выпустила Windows 3.0. Тот самый момент, когда компьютеры начали выглядеть почти дружелюбно. Есть у нас некоторые музыкальные события. В 1967 году, 1900, Beatles выпустили пластинку, которую многие называют главным альбомом в истории музыки. Мы обязательно сегодня послушаем группу Beatles, но прямо сейчас поговорим об Rolling Stone. Песня «Brown Sugar», да, группы Rolling Stone возглавила американский чарт Billboard Hot Hit Hot 100, да, легендарные хиты. 2010 год, Лена, оказывается, она из Германии, а я думал, что какая-то наша, победила на Евровидении 2010 года, действительно, с песней Satellite. После этого песню напевала вся Европа. Посмотрела, на что это за композиция, да, действительно, такая очень интересная. День Шерлока Холмса также сегодня отмечается. День Святого Николая Чудотворца. Так, пожалуйста. День бассейновых индустрий. Праздник для всех, кто мечтает не работать, а лежать у воды. Есть такие, ребятки? Есть? Активизируйтесь в Вайбере. Кто...

0: любит не работать, а лежать у воды. Напишите, напишите обязательно. Прочитаю и будем, значит, собираться в большой-большой коллектив. Будем вместе с вами, надеюсь, лежать у воды и отдыхать. Международный день.
1: Календарь.
0: Международный день. Купите музыкальный инструмент. Отличный повод внезапно решить, что вам срочно нужен саксофон. Ну, к примеру, да. День ванильного пудинга. Это сладкий праздник для любителей десертов. День поговорки... день поговори как Йода. Фанаты «Звездных войн» специально строят фразы наоборот. Весело и забавно. Выходит, кстати, про «Звездных войн», про «Звездные войны». Мы обязательно поговорим в культпоходе, потому что вышел «Мандалорец» и «Грогу» в 3D в кинотеатрах, поэтому можно не только поговорить обратно словами, но и еще посмотреть замечательную картину. Что еще? День рождения тюбика зубной пасты. Пожалуйста, у него тоже есть свой день. День винегрета. О, ребятки, давайте. Значит, те, кто любит лежать у воды и ничего не делать, и не работать, тоже вайбер к нам приходит, и любители винегрета. Давайте, тоже вас жду. У нас в вайбере плюс 373-533-677 наши циферки. И еще один праздник в Канаде. Значит, почему в Канаде, не понимаю. Ну, ладно, вы сейчас поймете меня. Отмечают День Виктории. Ну, все бы ничего. Ну, Виктория, Виктория. Неофициальный старт лета. Ну, да ладно, пускай будет так. И сезон шашлыков. Вы представляете? В Канаде тоже любят шашлыки. Для этого даже целый день создали. Я, наверное, отправляюсь в Канаду. Там сегодня круто.
1: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов утра. Посредники телефонных мошенников отправятся в тюрьму. Молодые люди возрастом 21 и 22 года помогли аферистам обмануть троих человек. По сути, парни были посредниками. Один подыскивал знакомых с банковскими картами, на счета которых переводились похищенные деньги. Обналичивал их и передавал второму, а он, в свою очередь, переводил деньги на счет криптообменника. Оба получали свой процент. Людей обманули так на 30,5 тысяч рублей. Кроме того, один из молодых людей еще и наркотики раскладывал по Тирасполю. Ему суд назначил 11 лет строгого режима, штрафы и конфискацию имущества. Второй искатель карт приговорен к 4 годам в колонии поселения. Продолжаем. Приднестровцы смогут подать документы на российское гражданство с понедельника. Об этом сообщает посольство России. Записаться можно через электронную очередь. Количество мест в ней постепенно увеличится, уточнили дипломаты. Список всех необходимых документов опубликован на сайте посольства. Напомню, президент России 15 мая подписал указ об особом упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство. 8 случаев менингококка в Молдове зафиксировали в этом году. Один младенец погиб. В Приднестровье этой инфекции нет с 2024-го, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии. Однако есть риск завоза. Главная опасность заболевания в схожести симптомов с простудой. Затем состояние заболевшего резко ухудшается. Высокая температура, рвота, сыпь и боль в шее. У маленьких детей опасным признаком может быть выпирающий родничок. Передается инфекция воздушно-капельным путем через кашель, чихание, поликлиники. Клиники Молдовы уже прививают от менингококка в первую очередь детей. У нас такую вакцинацию не делают, благодаря спокойной эпид-обстановке. Подарки ко Дню защиты детей разыгрывают компания «Шериф» и телеканал ТСВ. Как известно, дети любят играть в разные профессии. Сейчас самое время проявиться, участвуя в конкурсе. Подарков много. Набор юного

дизайнера, повара, визажиста. Нужно лишь снять короткое видео, в котором ребенок расскажет, кем хочет стать. Ролик нужно опубликовать в Инстаграме, не забыв отметить ТСВ. Итоги подведут 28 мая. И о погоде. В столице Приднестровья 19 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире. Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть. Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку не

0: незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным.
1: С удовольствием в этом вам помогу. Куда пойти и что посмотреть, друзья, по традиции рассказываем в культпоходе. Поехали.
0: Про кино.
1: Что у нас в кинотеатрах? «Мандалорец» и «Грогу», я уже об этом говорил, причем в 3D. Помните, да, если вдруг у вас есть 3D-очки дома, берите их с собой, если нет, то вы можете приобрести их в кинотеатре. Про что тут история? Империя пала, ого, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся новая республика, интересно, пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, очень надеюсь, что я правильно все сказал, известного охотника за головами и его юного ученика Грогу. В общем, поклонники «Звездных войн», я думаю, вы все поняли, то, что я вам сейчас зачитал. Смотрите с удовольствием. Еще один фильм, который покажут в кинотеатре, это «Следствие ведут овечки». Кстати, вот где-то месяц назад попал на трейлер этого фильма. Очень забавная история, давайте расскажу. Значит, каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные и мистические истории. Уверены, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят, ну, чуть-чуть он устал, да, нет теперь Джорджа. И тогда стадо, значит, проникшись детективными историями и сюжетами, решает взять расследование на себя. Там очень смешная история получается, поэтому всем советую посмотреть.
0: Про театр.
1: В театрах, да? В театрах. В театре Аронецкой. «Красную шапочку» 23 мая в 10:30 в малом зале покажут. Я думаю, все прекрасно знают, о чем это будет у нас сказка. «Волшебное зеркало».

0: «Зеркало», также 23 мая в 11:30 уже в Большом зале. И спектакль 23 мая, это у нас суббота, да, в 17:00 в Большом зале, что у нас покажут? «Последние пылки влюбленные». Давайте более подробнее посмотрим, что у нас здесь будет происходить. Барни Кэшман, обычный владелец рыбного ресторана. Его жизнь стандартна. Он не пьет, не курит и не играет. Ну, слушайте, совсем не стандартно. За всю жизнь не поцеловал ни одной женщины, кроме собственной жены. Ох ты, какой молодец. Каждый день в 11 утра Барни открывает свой ресторан. Как так? Но в один миг он решает изменить свою жизнь и с головой окунуться в бурное любовное приключение. Ах, Барни, а успех был так близок. Три девушки, да что ж ты делаешь, настолько разные, но и настолько же похожие, посетят Барни и навсегда изменят его жизнь. Яркая, бурная и откровенная американская комедия. О, слава богу, что это комедия. Об отношениях мужчин и женщин, слушайте, ну, я думаю, надо посмотреть. Надо посмотреть, потому что по описанию очень крутой спектакль.
1: Про концерт.
0: 22 мая, это у нас сегодня, 18:00, в Большом зале Государственного культурного центра «Дворец Республики» состоится концерт Приднестровского государственного института искусств имени Рубинштейна. Концерт в рамках года приднестровского народа, русской музыки и очарования. В программе произведения с русских композиторов, естественно, 19 и 21 веков, участники концерта, солисты и творческие коллективы Приднестровского государственного института искусств имени Рубинштейна. 24 мая, это у нас воскресенье, Государственный симфонический оркестр ПМР закрывает свой 31-й концертный сезон. В программе концерта, который по традиции состоится в День славянской письменности и культуры, прозвучат подлинные шедевры русской музыкальной классики, созданные гениальными композиторами, имена которых стоят в ряду выдающихся мастеров мировой музыки. За дирижерским, вы чё себе, даже так, за дирижерским пультом, даже есть такой, народный артист ПМР Григорий Масейко.
1: Для всех.
0: Сегодня в селе Фрунзе в 14:00 в Доме культуры состоится фотовыставка «Палитра народной культуры». В Дубосарах во Дворце детского и юношеского творчества в 16:00 будут подводить итоги учебного года, отчетные концерты и выставки творческих коллективов. В Рыбнице в 17:00 в филиале «Ровесник» познавательная игровая программа, посвященная празднованию Дня славянской письменности и культуры. Это вам еще один праздник, кстати, сегодня вдогоночку в наш календарь. В Бендерах во Дворце культуры имени Ткаченко – в 18:00 отчетный концерт, называется он «Один может много», но команда все образцового коллектива современного танца «Экшн». Оу-оу-оу. Так, село Советское. Ого-го, начинаем изучать географию. Я, кстати, как-то вот с географией хорошо, но не знал, что у нас есть такое замечательное село. Село Советское в клубе. Ну, конечно, где еще может быть в Советском селе история происходить? Игровая развлекательная программа «День школьника». Слушайте, я сейчас по карте посмотрю, где это у нас село Советское. Ребята, коллеги, не знаете, где находится село Советское? Город Рыбница. Город Рыбница, летняя эстрада, в 19:30 молодежная дискотека. В Екатерининском парке сегодня с 20:00 до 23:00. Ничего себе! Значит, на сценической площадке диско-вечеринка, посвященная. Последний звонок для учащихся 8-11 классов. Я извиняюсь, а можно рядом, рядышком хоть постоять, послушать, что молодежь сейчас, что радует и какая музыка? Не будут выгонять, если вдруг ты старше? Ну, когда-то ж мы тоже были в 8 классе, и в 9, и в 10, и в 11. Мы мешать не будем, мы в сторонке, со стороны, говорится, посмотрим. Так, еще у нас есть одно мероприятие в Слободе, в летнем кинотеатре. В 21:00 кино под открытым небом. Показ художественного фильма «Волчок».

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки.

0: Ки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Мы с большой уверенностью можем сказать, что не только мы будем дарить настроение. Ну, по крайней мере, сегодня-то ладно, да, диджеи Радио Интер ФМ работают специально для вас. Но а завтра, когда у нас выходной, футболисты Шерифа, будем надеяться, порадуют всех жителей Приднестровья. Что завтра будет происходить? Для тех, кто не в курсе, финал Кубка Молдавии в Кишиневе состоится в 20:00 начало. На стадионе Зимбру мы играем. Шериф, Зимбру, легендарное противостояние. Кто как называет это дерби. Кто-то молдавская Эль-Классика. В общем, будет по-настоящему жарко. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что одна игра, и в которой будет решаться все. То есть нет никакого варианта по поводу ничьей. Если вдруг будет ничья, то будет дополнительное время. Если в дополнительное время вновь будет ничья, то будет серия пенальти, то и в ней уже определится, кто же станет обладателем кубка. Есть много всяких подводных историй, да, касаемо этого кубка. Ну, во-первых, и Шериф, и Зимбру, я думаю, хотят сезон завершить с трофеем. Это первое. Второе, наверное, и самое важное, это все-таки статус Еврокубка, в котором можно участвовать, если вдруг выигрываешь Кубок страны. Это Лига Европы. Да? На данный момент у нас Петрокуб будет участвовать в Лиге Чемпионов, Шериф в Лиге Конференции и Зимбру в Лиге Конференции. Но Зимбру у нас стартует с первого квалификационного раунда, мы со второго, потому что мы заняли второе место в чемпионате. Ну, а если вдруг выигрываешь кубок, тогда ты попадаешь в Лигу Европы. А это значит, что команда Милсами, да, будет в Лиге Конференции. Вот так вот ребяткам повезло, четвертое место заняли и поедут в Еврокубки. В общем, билеты уже есть в продаже, стоимость их от 50 лей. Радует, что можно не заходить на молдавские ресурсы, не искать где-нибудь карточку. Можно все это дело приобрести на сайте Билет ПМР. Есть специальная графа, там есть спорт, да. Заходите, смотрите, где свободные места есть, приобретаете билетики. С этим билетиком вы приезжаете в Кишинев, затем проходите спокойно контроль и идете на трибуны. Я посетил сейчас два ресурса и Билет ПМР, посмотрел, какие билеты здесь есть в продаже. Есть, они пока еще в продаже. Это радует. А вот что касается молдавских ресурсов, вот сайт есть такой iTicket, он показывает, что очень много билетов уже приобретено. Я посмотрел, значит, посчитал, приблизительно 2000 билетов осталось. А что сереньким, значит, это мы уже не можем приобрести никаким образом. Значит, эти билеты либо купили, либо каким-то образом, ну, в любом случае купили, ну, может, раздавать кто-то будет. Это уже, как говорится, дела житейские. Что у нас осталось? Билет показывает iTicket. У нас есть билеты по 150 леев, ну, у них на ресурсе, да, и билеты по 250 леев. Заходите, смотрите, конечно же, учитывая, что сам стадион вмещает около 10 500 человек, осталось, если 2000 билетов, то поддержка будет нереальная. Ну, то есть, колоссально много людей будут на этом финале. Знаю, что наши ребятки, фан-сектор, они тоже отправляются в Кишинев, отправляются и на специальном автобусе, и своим ходом, как говорится, будут добираться 300 человек, вроде как планируется приехать. Ну, это именно фанаты, те фанаты, которые прям зажигают. Я уверен, что эта поддержка в любом случае поможет Шерифу завоевать кубок и привести его вновь в Тирасполь. Кстати, сегодня будет голевая передача. Голевая передача — это подкаст про футбольную жизнь нашего замечательного клуба. В гости пришли Бенджамин Балима, это тренер футбольного клуба «Шериф», и Дмитрий Воронюк, один из представителей фан-сектора. Можете сегодня послушать в вечернем эфире радио Интер-ФМ. Ну, а «Шерифу» пожелаем, конечно же, только положительного результата. А положительный результат — это для нас завоевание кубка.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов, Тирасполе. Здравствуйте. Больше 300 европротоколов оформили в Приднестровье с начала года. Четверть всех мелких аварий водители теперь регистрируют сами, уточнили в МВД. То есть оформляют документы, оценивают ущерб. С последним часто возникают сложности, сообщили в компании «Страховой дом». Дело в том, что лимит выплат по европротоколу 5075 рублей сейчас, и многие не знают, укладывается ли ремонт машины в эту сумму. Что касается заполнения европротокола, то проблема возникает только у тех, кто первый раз сам оформляет документы. Но и на этот случай страховщики подготовили подробную памятку. Ее вручают вместе с бланками европротокола. Можно также найти на сайтах страховых и МВД. Европротокол, напомню, действует в Приднестровье с 1 января. Разъехаться без вызова ГАИ можно при условии, что у участников ДТП двое, никто не пострадал, и у водителей есть страховка. Ну и главное, они согласны в том, кто виноват в аварии. Курьеры-посредники мошенников отправятся в тюрьму. Молодые люди возрастом 21 и 22 года помогали телефонным аферистам обманывать людей. Один подыскивал знакомых с банковскими картами, на счета которых переводились похищенные у пенсионеров деньги. Он же обналичивал и передавал второму участнику группы мошенников. Он переводил, в свою очередь, все на счет криптообменников. Оба получали свой процент. Доказано их участие в обмане троих приднестровцев на общую сумму в 30,5 тысяч рублей. Кроме того, один из задержанных еще и наркотики раскладывал по Тирасполю. Ему суд назначил 11 лет строгого режима, штрафы и конфискацию имущества. Второй искатель карт приговорен к 4 годам в колонии-поселении. Продолжаем. К 145 миллионам приближается сумма пожертвований в фонд «Вместе». Люди, предприятия, компании, предприниматели переводят деньги. Это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Также прозрачно средства фонда будут и расходоваться. Это живые инвестиции в экономику Приднестровья, отметил депутат Верховного Совета Виталий Калин. Парламент, напомню, определил механизм расходования средств в приоритете государства социальные обязательства. Информация о том, как тратят деньги фонда, будет публичной, сказал Виталий Калин. Жару до плюс 28, дожди местами и грозу с ветром прогнозируют на сегодня гидрометцентр. А метеосайты уточняют, осадки ожидаются к середине дня, так что стоит прихватить с собой зонты, а дома закрыть окна, двери. Последняя рекомендация спасателей. Сейчас в Тирасполе 23 градуса выше нуля. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Хай-тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих

0: победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама. На Интер-ФМ.
10: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
11: Есть определенные знаковые события, которые у нас по традиции происходят в мае. Ну, маевка – это, конечно же, святое. А еще последний звонок, который пройдет у нас 25 мая. Смотрите, ребятки, в Бендеры предлагаю вам отправиться. Там выпускники вместе с родителями отправятся уже в ставший традиционным автопробег. И старт колонны запланирован у нас на 11.00 с площади освобождения. С утра движение и парковки на площади будут временно ограничены до окончания мероприятия. Это давняя и добрая традиция всех выпускников. Вот в мою бытность, когда я заканчивал, да, не было такой вот традиции. Мы там что-то голубей выпускали, танцевали, но я думаю, эта вся история тоже сохранилась. А вот этот автопробег, это прям очень хорошо. Честь и хвала тому, кто придумал данное мероприятие, потому что по городу всегда слышны вот эти вот сигнальные машины, да, звуковые всякие музыкальные сопровождения. В общем, выпускники действительно заканчивают школу. Но, есть большое но, потому что впереди-то еще и экзамены, поэтому это такое, как репетиция перед тем, как выпускной все-таки у нас пройдет. Маршрут какой у нас будет у ребят? Они по всему городу проедутся мимо школ, естественно, в Бендеры, завершат путь на набережной. Там у них будет специальная акция у грибной базы «Чайка». Выпускники соберут пожелания на лепестках ромашки, ничего себе, в единый цветок, который на воду спустит участники грибной регаты команда «УНО» города Бендеры. Акцию дополнят музыкальные выступления артистов. И на этом не заканчивается мероприятие. Все это дело продолжится у нас в Александро-Невском парке, в крепости. В 19.00 на сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Днестр». После чего начнется дискотека. Для удобства горожан и выпускников после мероприятия будут организованы дополнительные рейсы троллейбусов по разным районам города. Ну, как сказали бы в школе, в добрый путь, ребятки.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: есть? Хочу передать привет, брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классические и антицеллюлитные, вакуумные, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
5: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие.

0: Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
1: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
2: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: на другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11.00 в Приднестровской столице, в эфире новости. Последний учебный день у школьников, и, как любят говорить сами дети, уроки все. Поэтому во многих школах сегодня день свободной формы, без рюкзака или день тапочек, словом, акции, которые предвещают каникулы. В Днестровске, к примеру, школьники нарядились в цыганские костюмы и устроили танцы. Видео опубликовал ТСВ в соцсетях. А в Тирасполе сегодня еще и дискотека у выпускников. Ее устроят в Екатерининском парке вечером. Пока же в соцсетях набирают просмотры и лайки видео, снятые в столичной гимназии. 11-классники передают эстафету первоклашкам. 8 случаев менингококка в Молдове зафиксировали в этом году. Один младенец погиб. В Приднестровье этой инфекции нет с 2024-го, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии. Однако есть риск завоза. Главная опасность заболевания в схожести симптомов с простудой. Затем состояние заболевшего резко ухудшается. Высокая температура, рвота, сыпь и боль в шее. У маленьких детей опасным признаком может быть выпирающий родничок. Передается инфекция воздушно-капельным путем через кашель, чихание. Клиники Молдовы уже прививают от менингококка в первую очередь детей. У нас такую вакцинацию не делают, благодаря спокойной эпид-обстановке. Никулин день у православных. Верующие отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских, это современная Турция, в итальянский город Бари. Туда стекаются все, чтобы поклониться одному из самых любимых святых. Его считают покровителем путешественников, моряков, торговцев и детей. В честь Николая Угодника построено и названо больше храмов, чем в честь любого другого святого. Кино «Под открытым небом» вновь покажут в Бендерах. Все лето по субботам возле храма Сергия Радонежского, это микрорайон Солнечный, будут показывать добрые мультфильмы и кино. Первый сеанс организуют уже 6 июня, как всегда, в 8 вечера. Идея семейных киновечеров принадлежит местному священнику. Он организует их уже 4-й год подряд. И о погоде к этому часу в Тирасполе 24 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-4-2-4-2. Повторяем. 8-4-2-4-2. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа.

0: готовим пакеты любой толщины и размера для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
1: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: просто мне.
1: 11 часов и 18 минут показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интер-ФМ, студия Александр Волков. Всех приветствую, всем желаю замечательной пятницы. Ну а если хотите, чтобы пятница была ваша еще и замурчательная, то открывайте наш инстаграм inter.fm. Там есть специальная сторис с успокаивающим и целебным мурлыканьем котика. Ну и, конечно, ссылка на наш сайт. Напоминаю, кстати, что нас можно слушать в интернете inter-fm.com. Поэтому, если вы находитесь где-то вне досягаемости радиоприемника, то включайте нас на смартфоне своем, либо на компьютере рабочем и домашнем, и, конечно, слушайте радио Интер-ФМ. А прямо сейчас «Хош», прозвучит композиция «Миднайт», далее появится Артур Пирожков, новинка от Анет Сай и Дуа Липа. Все это в ближайшие 15 минут в нашем эфире.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
5: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения.

0: решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

11:48 в столице. На календаре у нас 22 мая, а на улице, друзья, самое настоящее лето. До плюс 26 градусов. Сегодня обещают синоптики, что может подняться температура, но и дождик вполне возможно на небольшой пройдет вечером. Завтра плюс 27, в воскресенье плюс 25. Ну, мне кажется, такое вот летнее настроение еще создают школьники, у которых сегодня последний учебный день. И вот кто-то, понятно, пойдет на каникулы, кому-то предстоит еще оттанцевать на выпускных, сдавать экзамены выпускные, затем экзамены вступительные. В общем, целая жизнь впереди. Ну и, конечно же, для всех звучит радио.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе полдень. Здравствуйте. 2500 приднестровских фирм, компаний, предпринимателей и обычных жителей перечислили деньги в фонд соцподдержки «Вместе». Уже собрано 144 миллиона и почти 750 тысяч рублей. Средства продолжают поступать. Сложно всем, и бизнесу, и государству, говорят предприниматели. Поэтому присоединяются к инициативе, перечисляют деньги, чтобы поддержать республику. И даже самих себя. Ведь во всех фирмах и компаниях работают люди. Все пользуются медпомощью, детей отводят в сады, обучают в школах. Оставлять без поддержки нельзя, отмечают в бизнес-сообществе. Деньги фонда «Вместе» пойдут на пенсии, пособия, закупку лекарств, продуктов для больниц и другие социальные направления. Продолжаем выпуск. Больше 300 европротоколов оформили в Приднестровье с начала года. Четверть всех мелких аварий водители теперь регистрируют сами, уточнили в МВД. То есть оформляют документы, оценивают ущерб. С последним часто возникают сложности, сообщили в компании «Страховой дом». Дело в том, что лимит выплат по европротоколу – 5075 рублей сейчас. И многие не знают, укладывается ли ремонт машины в эту сумму. Что касается заполнения европротокола, то проблема возникает только у тех, кто первый раз сам оформляет документы. Но и на этот случай страховщики подготовили подробную памятку. Ее можно скачать на сайтах страховых и МВД. Шить мениск могут теперь в медицинском центре «Медин». Новая операция позволяет спасти колено и предотвратить развитие артроза. Если разорванный мениск вовремя не прооперировать, возрастает нагрузка на сустав, и он начинает разрушаться. Раньше поврежденный мениск только удаляли. Сейчас его можно отремонтировать и сохранить целостность. Обучение наши специалисты прошли в Москве. Подробнее о новой операции канал ТСВ расскажет в программе «На здоровье завтра утром». Жару до плюс 28, дожди местами и грозу с ветром прогнозируют на сегодня гидрометцентр. А метеосайты уточняют, осадки ожидаются к середине дня. Так что стоит прихватить с собой зонтик, а дома закрыть окна двери. Последняя рекомендация спасателей. Сейчас в Тирасполе 24 градуса выше нуля. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам «Вкусномира». Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер ФМ.
1: Вы слушаете радио Интер ФМ, в студии журналист ТСВ Максим Кирьязов и Александр Волков. Максим, привет. Говорим о спорте, как всегда, по вторникам и пятницам.
2: Привет, говорим о спорте и постепенно готовимся к чемпионату мира, который начнется в июне. Ну и в качестве разогрева это финал еврокубковых турниров, финал Лиги Европы уже сыгран, впереди финалы Лиги Конференции и Лиги Чемпионов. Ну и нас, конечно же, больше всего интересует завтрашний поединок, который пройдет в Кишиневе на стадионе Зимбру. В финале Кубка Молдавии встретятся Шериф и Зимбру, причем Шериф будет номинальным хозяином поля. Это значит, что наша команда будет выбирать, в какой форме она будет выходить на эту игру, и исходя из этого, свой выбор цветовой гаммы уже будет делать и кишиневский клуб. Это противостояние, как многим известно, называют молдавским эль-классико. Да, действительно, это такая классическая молдавская футбольная битва, но интересно, что за 34 розыгрыша Кубка Молдавии Шериф и Зимбру в финале встречались только дважды, в 2004 и в 2014 году. И вот спустя 12 лет новая встреча, выражаясь боксерской терминологией, в титульном бою.
1: А помнишь ли ты, чем закончились первые встречи 2004 и 2014 годов?
2: Да, не очень хорошо для нас. Оба раза Зимбру выиграл, но это были последние возможности для фанатов Зимбру порадоваться, потому что после победы в 2014 году, а тогда была невероятная по накалу страстей игра с удалением Луванора и Энрике. В итоге Зимбру тогда победил, затем прошел аж 3 раунда в Лиге Европы, что очень серьезный результат для кишиневского клуба. Ну и после этого, как отрезало, 12 лет кишиневский клуб без титулов. И, конечно же, выходя на завтрашнюю игру, я думаю, и футболисты, и тренеры будут держать это в голове. Ну а Шериф, конечно же, тоже будет стараться закончить этот сезон с трофеем. Напомню, Шериф является действующим обладателем Кубка Молдавии. Все мы помним в прошлом году, какой замечательный финал был в Тирасполе. Ну и завтра, помимо Кубка, конечно же, будет разыгрываться еще и путевка в Лигу Европы. Победитель завтрашнего матча получит возможность сыграть во втором по престижности еврокубковом турнире. Ну а тот, кто уступит, благодаря своему достижению в чемпионате Молдавии, получит право сыграть в Лиге Конференции, что, в принципе, тоже довольно неплохо, но, конечно же, хотелось бы Лига Европы.
1: Ну что, получается, что

0: Обе команды просто замотивированы выше крыши. Для Зимбру это возможность порадовать своих болельщиков и попасть в Лигу Европы. Ну а для Шерифа, ну тоже возможность и болельщиков порадовать, и очередной трофей добавить себе, и также попасть в Лигу Европы. Поэтому, ну, думаем, что футбол будет очень таким интересным, атакующим. Вряд ли обе команды будут просто стоять в обороне, потому что, ну, никому из них эта победа-то не принесет.
1: Ну, ты знаешь, когда давлеет результат, команды действуют по-разному. Я общался с некоторыми игроками, которые выступали и за Шериф, и за Зимбру, у которых в активе по 3, по 4, по 5 финалов Кубка Молдавии, и они разделились во мнениях. Кто-то ждет завтра открытой атакующей результативной игры, а кто-то говорит, что завтра на поле стадиона Зимбру мы увидим футбольные шахматы, потому что не захотят рисковать ни Виктор Михайлов, тренер Шерифа, ни Олег Кубарев, тренер Зимбру. Посмотрим, что будет, но чаще всего финалы Кубка Молдавии получаются действительно боевитыми. Помним, как в последние годы, например, в Неспаренах Шериф только на последних секундах забил победный мяч в ворота Сфынтул Георгий. Затем в Хинчештах был зрелищный финал Кубка Молдавии с Шериф Бельцей. Все закончилось только в серии пенальти. Ну и в прошлом году помним финал Шериф Милсами, когда в к минуте к 85-й, кажется, счет был 0-0. И в итоге команды забили 3 мяча, еще и подраться успели стенка на стенку. Посмотрим, каким завтра будет матч. Организаторы ждут, что стадион Зимбру заполнится, что будет не меньше 6 тысяч зрителей. В прошлом году на финале Кубка в Тирасполе были 9 тысяч. Посмотрим, какая аудитория будет завтра. И по моим данным, очень серьезный болельщицкий десант из Тирасполя отправится на игру. Это, во-первых, организованный выезд фанатов будет, ну и многие болельщики, не только из Тирасполя, из Бендеры, из Дубасар, там не особенно далеко до Кишинева, из Рыбницы, все приедут и поболеют. Конечно, не всем матчам молдавского футбола присуща какая-то зрелищность, но вот кубок, этот финал, он всегда стоит особняком, и завтра, я уверен, будет очень интересная и насыщенная игра. Билеты стоят от 50 приднестровских рублей. У нас их можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка, на сайте и в приложении «Билет ПМР». Ну и также есть возможность на официальном сайте Федерации молдавского футбола купить, но уже не в наших рублях, а в молдавских леях. Также, если кто-то вдруг завтра будет в Кишиневе и в последний момент решит пойти на футбол, те смогут купить билет в кассах. В 20:00 начало этой игры. Я не увидел пока что какого-то расписания предматчевых мероприятий. Часто бывает, что там какой-то концерт, какие-то выставки. То есть мини-матч-дэй в Тирасполе он постоянно. Вот в Кишиневе он обычно бывает перед финалами.
0: Есть, да, свой Эльдар, который все это ведет.
1: Я думаю, да. Я помню, как 3 года назад в Хинчештах перед финалом Шериф Бельцы какой-то невысокий паренек в кофте с капюшоном выступал, пел какие-то песни. Ну, я, например, впервые о нем узнал, а потом выяснилось, что этим пареньком был Сатоши, который представлял сейчас Молдову на Евровидении.
0: Нет, надо же с чего-то начинать, в конце концов.
1: Да, кто-то начинает собирать хинчештский стадион и потом уже собирает более серьезные арены. Посмотрим, каким завтра будет кишиневский матч, но в любом случае, те, кто отправится завтра на игру, я советую все-таки приходить на стадион не впритык, не к 8 часам, а пораньше. Это мы привыкли к тому, что на главной, на малой арене спорткомплекса «Шериф» много разных входов и выходов. На стадионе «Зимбру» немножко по-другому. Вся зрительская аудитория заходит через одни ворота, через одни турникеты и уже потом рассредотачиваются по арене, поэтому будут очереди. Я, например, в прошлом году, пытаясь попасть на матч Молдавия-Норвегия, простоял в очереди минут 25, наверное.
0: Ну, я думаю, часа за 2 до начала матча.
1: За 2, наверное, все-таки много, но вот за час, минут за 40 вполне себе оптимально на эту игру попасть. Ну, а если вдруг завтра кто-то не доберется до Кишинева, но очень захочет посмотреть финал и поддержать тираспольский «Шериф», те смогут увидеть прямую трансляцию финала канала на телеканале ТСВ. Напомню, мы уже 4 сезона подряд показываем все домашние, все гостевые матчи «Шерифа» в чемпионате Молдавии, в Кубке Молдавии и по возможности в Еврокубках.

0: Многих интересует вопрос, кто же завтра будет судить игру. Часто бывает, что в таких матчах работу арбитров рассматривают как под увеличительным стеклом. Когда-то была практика, что на финальные матчи Кубка Молдавии приглашали известных арбитров из-за рубежа. Один раз обслуживал финал даже Дани Макели, знаменитый арбитр полицейский. Ну вот в последние годы Федерация футбола от этой практики отошла, видимо, экономит бюджетные деньги, и который год подряд финалы судят свои молдавские арбитры. Завтрашнюю игру будет судить бригада во главе с 46-летним Денисом Ивлевым, однофамильцем знаменитого повара. Ну, часто на футбольной кухне Ивлева все шкварчит, и он иногда дает возможность разыграться эмоциям, но достаточно умело все вот эти порывы гасит. В прошлом году Денис Ивлев, что интересно, обслуживал финал Кубка в Тирасполе между Шерифом и Мелсами. Я думаю, многие помнят, какое там побоище было в самой концовке встречи. Команда на команду. Началось все с удаления голкипера Мелсами Эмиля Тымбура, который сейчас выступает за тираспольский Шериф. Ну и затем была серьезная потасовка, но Денис Ивлев разобрался в ситуации. Я думаю, завтра он тоже эмоциям не даст разгореться. Уже известны примерные соперники команд по... потенциальные соперники команд по Лиге Европы и Лиге Конференции, но мы пока что изучать все эти списки не будем, хотя бы потому, что не знаем, кто именно сыграет в Лиге Европы, а кто в Лиге Конференции. Несколько слов о Лиге Европы, раз уж мы о ней заговорили. Состоялся финал Лиги Европы, в нем сошлись английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург, который неожиданно забрался так далеко. Астон Виллу тренирует испанский специалист Унаи Эмери, и про него говорят, что он буквально хакнул Лигу Европы. У человека пятая победа в этом турнире за последние лет 12. Выигрывал он с Севильей этот турнир, выиграл с Вильяреалом, и вот выиграл с Астон Виллой. Причем победа на стадионе в Стамбуле была сверхубедительная. 3-0. Если вы не видели забитые мячи, обязательно посмотрите нарезку. Первый и второй голы были, что называется, на загляденье. Ну и клуб из Бирмингема одержал убедительную победу, завоевал Лигу Европы, Кубок Лиги Европы, и, к сожалению, до этого триумфа не дожил самый известный в мире болельщик Астон Виллы Оззи Осборн, но откуда-то сверху, я думаю, он за этим следил и обязательно
1: я
0: что-то
1: думаю,
0: знаковое...
1: Перс его направлял, да, футбольный мяч в ворота Фрайбурга.
0: Да, в общем, черная среда оказалась для Фрайбурга, но для Астон Виллы все было в порядке. Ждем, какой финал будет завтра. Напоминаю, в 20:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру финал Кубка Шериф Зимбру. Это будет заключительный матч сезона. После этого команда отправится на небольшой отдых. Ну и затем мы уже будем изучать информацию о новом чемпионате Молдавии и следить за тем, кто же представителем чемпионата Молдавии достанется в соперники в еврокубковых турнирах. Едем завтра на футбол и, конечно же, желаем Шерифу удачи.
1: Желаем удачи, и, Максим, ждем тебя во вторник, обсудим результаты финала.
2: Трибуна на Интер-ФМ.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
7: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ноктев» – это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29, Бендеры, Коммунистическая, 63, Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ноктев».
8: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех любителей вкусненько поесть. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодняшнее расследование явно сможет порадовать всех, у кого помимо основного желудка имеется маленький десертный. Ведь обсудим мы самое нежнейшее и сладкое лакомство.
0: Рассмотрим поближе.
1: Истинная радость для всех любителей шоколада – торт «Захер» – один из самых популярных десертов в мире. Его классический вариант состоит из насыщенного шоколадного бисквита, прослойки из абрикосового джема и плотной шоколадной глазури. Секрет его уникальной текстуры заключается в раздельном взбивании белков и желтков, а также в использовании натурального горького шоколада вместо какао-порошка. И трудно поверить, что этот кулинарный шедевр был придуман 16-летним поваренком, на плечи которого неожиданно была взвалена нешуточная миссия – угостить высокопоставленных гостей министра иностранных дел Австрии Меттерниха.
0: А теперь повнимательнее.
1: А дело было так. Представьте себе, Вена, 1832 год. В особняке все готовились к важному приему. На кухне было жарко, обширное меню требовало немало сил. А княжеский кондитер, как назло, слег в постель. Между тем, хозяин, помимо всего прочего, пожелал удивить гостей вкусным десертом. Сложно сказать, существовал ли иной выбор, или более опытные повара решили снять с себя эту ответственность, но приготовление сладкого доверили ученику Францу Захеру, который всего два года назад начал постигать кондитерское искусство. И все же он умудрился создать великолепный торт, покоривший всех, кто сидел за столом. Откуда парень взял этот рецепт, сказать сложно. Но его шоколадный десерт прославился настолько, что стал любимым тортом венской знати. А также удостоился высочайшей чести. В 1836 году он был введен в меню императорской семьи. Не стоит говорить, что после этого карьера талантливого

0: талантливого кондитера сложилось вполне удачно. Окончив ученичество, он успел поработать в разных странах, а затем вернулся в Вену, где открыл собственный виногастрономический магазин.
1: По показаниям свидетелей.
0: Оригинал может быть только один, но в случае с этим тортом их два. Первый в кафе одноименного отеля, а второй в венской кондитерской «Демель». Как же так вышло? Сейчас разберемся. Дела у Франца шли хорошо. Он отправил своего сына Эдуарда учиться в Лондон, где он и стал свидетелем торжественного открытия шикарного отеля «Лэнгхэм». Тогда же он принял решение в будущем заняться гостиничным бизнесом, открыть собственный элегантный отель. После возвращения в Вену Эдуард получил работу в знаменитой кондитерской «Демель», где переработал оригинальный рецепт торта своего отца. Но мечта его жизни сбылась только в 1876 году, когда открылся отель, который позже был назван его именем. Визитной карточкой отеля стал торт, рецепт которого Эдуард изменил, еще работая в «Демеле».
1: Найдем по отпечаткам.
0: Возник резонный вопрос, не Демель ли должен иметь право подавать этот торт, раз именно там началась его мировая слава? Этот вопрос пришел в голову и владельцам кондитерской, после чего начался многолетний спор за правообладание оригинальным рецептом. Его разрешила только смерть Франца и его жены, и то, что бизнес в отеле «Захер» пришел в упадок. В 1934 году в нем сменились владельцы, а сын передал права на оригинальный торт своих предков Демелю, где получил работу. Но оригинальный торт по-прежнему продавали в кафе реанимированного отеля. Стороны пришли к согласию только в 1963 году. Подписанный документ гласил, что оригинальный торт Франца может продавать только кафе отеля «Захер», а у Демеля можно съесть только оригинальный торт Эдуарда.
1: Подведем итоги.
0: Да, авторское право – дело такое. Даже, казалось бы, самые близкие родственники, как отец и сын, могли прийти к разногласию за право присвоить себе десерт. В любом случае, не может не радовать то, что теперь все любители вкусненько поесть имеют два варианта рецепта одного тортика. А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов. От легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных ужинов. «Вкусномир» помогает экономить время и дарит вкусные решения для любого случая без лишних хлопот. «Вкусномир» всегда кстати. А на сегодня это все. С вами была София Шерсвит в программе «Кулинарное досье». Услышимся совсем скоро.
2: Звезды, мне страшно падать.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья час дня, в эфире новости. Последний звонок 25 мая пройдет спокойно. На линейках в каждой школе Тирасполя и пригорода будут дежурить милиционеры. Автоинспекторы проконтролируют перекрестки у школ. В Бендерах, как всегда, последний звонок пройдет под звуки клаксона. Выпускники вместе с родителями отправятся в автопробег по улицам города. А вечером устроят праздник в парке Александра Невского. В каждом городе и селе подготовили особые программы, чтобы отметить окончание учебного года. Уже 300 подростков записались на летнюю подработку в Тирасполе. Заявки принимает Центр соцстрахования. Свободные вакансии еще есть. Школьники даже могут выбрать, где поработать. К примеру, в школах, детских садах, культурно-досуговом центре «Мир». Нужна помощь в Екатерининском парке НИИ сельского хозяйства и в городском дворце культуры. Чтобы устроиться на лето, подросткам нужно открыть банковский счет и подготовить документы. Какие, подробно расскажут в центре. К другим новостям. Отдельная ссылка «Прием в гражданство для жителей Приднестровья» появилась на сайте российского консульства. Найти ее можно на странице электронной записи на прием. Приднестровцы смогут подать документы на российское гражданство с понедельника. Записаться можно через электронную очередь. Список всех документов опубликован на сайте посольства. Напомню, президент России 15 мая подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство. Дедлайны, планы и мечты. Ежедневники завезли в гипермаркет. Практически все недатированные, поэтому удобные. Выбор большой. От брутальных и серьезных до ярких и молодежных. Есть и минималистичные, и мотивирующие. Например, ежедневники с цитатами, дедлайнами и даже с методом Эйзенхауэра. Это матрица, сортирующая дела по срочности и важности. Каждый найдет блокнот по душе, который поможет достигать поставленных целей. К слову, писать от руки, особенно свои планы, настойчиво рекомендуют психологи. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 25, в ближайшие часы возможна гроза. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года. Комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама. На Интер-ФМ.
9: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
10: 13:13 на наших студийных часах. Такое совпадение времени означает, что началась программа по заявкам. Напомню, номер нашего вайбера плюс 373-536-177. Также можете написать нам в инстаграме на inter.fm. Так легко нас найти и подписаться. Если не подписаны, ваши приветы, ваши сообщения для своих любимых и близких, и друзей. Все это будем принимать до конца этого часа. Поэтому, друзья, пишите. С большим удовольствием будем зачитывать в эфире.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

13.20. Вот уже несколько приветов к нам поступили на Viber. Напомню, его номер +373 533 6177. Виктория передает привет всем своим знакомым из Тирасполя и Рыбницы. Поставьте, пожалуйста, что-то из Адель. Послушаем обязательно. Николай передает привет своей любимой Оленьке. Люблю, целую, скучаю. И привет от Антонины, коллегам по цеху, особенно Анечке.

0: сразу другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.

0: 7.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: Еще несколько приветов. Всем большой привет от Алексея из Бендера, особенно району Борисовка, а также Саньку и Егору. Иван передает привет своим коллегам Артуру и Руслану. Поставьте для нас песню «Авгат Ноуруц». Не помню, кто поет, но это Элис Мертон. Послушаем обязательно. И Вадим передает привет всем жителям Приднестровья, а особенный привет школе номер 17. Всем, кто в этом году ее заканчивает. Продолжает эфир Элис Мертон.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 14 часов. Здравствуйте. 2500 приднестровских фирм, компаний, предпринимателей и обычных жителей перечислили деньги в фонд соцподдержки «Вместе». Собрано почти 145 миллионов рублей. Средства продолжают поступать.

Сложно всем, и бизнесу, и государству, говорят предприниматели. Поэтому присоединяются к инициативе, чтобы поддержать республику и, по сути, самих себя. Во всех фирмах и компаниях работают люди, пользуются медпомощью, детей отводят в сады, обучают в школах. Деньги фонда «Вместе» пойдут на пенсии, пособия, закупку лекарств, продуктов для больниц и другие социальные направления. Курьеры-посредники отправятся в тюрьму. Молодые люди, чуть старше 20, помогали телефонным аферистам обманывать людей. Один искал знакомых с банковскими картами, на счета которых переводились похищенные деньги. Он же обналичивал, передавал второму участнику. Тот переводил все на счет криптообменника. Оба получали процент. Доказано их участие в обмане троих приднестровцев на общую сумму в 35,5 тысяч рублей. Кроме того, один из задержанных еще и закладчик. Ему суд назначил 11 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества. Второй искатель карт приговорен к 4 годам в колонии-поселении. Продолжаем выпуск. Последний учебный день у школьников, поэтому сегодня день свободной формы без рюкзака. В честь окончания учебного года проводят и забавные акции. В Днестровске, к примеру, школьники нарядились в цыганские костюмы и устроили танцы. А в Тирасполе сегодня еще и дискотеку проводят для выпускников. Вечером в Екатерининском парке. В понедельник, 25 мая, во всех школах Приднестровья пройдут торжественные линейки. Прозвенит последний звонок. Финал Кубка «Шериф Зимбру» уже завтра. Победитель получит путевку в Лигу Европы. Такие матчи всегда стоят особняком. Болельщики в предвкушении, футболисты и тренеры испытывают дополнительное давление. От их настроя зависит многое, подчеркнул трехкратный обладатель Кубка Иван Тестимицану. И важно преодолеть это переживание. Эксперт считает, команды покажут открытый зрелищный футбол. Билеты на финал «Шериф Зимбру» еще есть в продаже. Матч начнется в 8 вечера. И о погоде к этому часу в Тирасполе +20. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 37-81-200 и 0-533-8-90-77.
8: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, игра вперемешку, спонсор игры «Кофейня Арабика». Если хотите освежиться со вкусом, то вам в Арабику, там дарят летнее настроение. «Кофейня Арабика» — вкус, который бодрит и освежает. И подарок от «Кофейни Арабики» — это сертификат айс-латте и мохито. То есть это два напитка. Вы приходите с другом, с подругой, приходите в «Кофейню Арабика», отдаете баристе сертификат, а взамен получаете два замечательных напитка. Это айс-латте либо мохито. Для того, чтобы такой сертификат выиграть, звоните нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6177, как будет проходить игра. Я вам расскажу строчки из одной песни, в которой все слова перепутаны местами, а ваша задача — восстановить эту песню в правильном порядке. Если справляетесь, подарок ваш.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, 14 часов и 22 минуты показывают наши студийные часы. Это радио Интер-ФМ, и к нам дозвонился Михаил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, смотрите, что вам необходимо делать. Перейдем сразу к делу. От слов к делу. Я вам перечислю слова одной песни, практически начало этой песни, а ваша задача восстановить, как это все звучит в правильном порядке. Готовы?
2: Я готов.
1: Итак, поехали. Звучит переделанный вариант таким образом. Дом тогда он свой продал, кров и картины продал, купил на деньги все, море целое цветов. А как было на самом деле?
2: Продал та-да-да-да-там, та-да-да-да-да-да-там, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз.
1: Ну, смотрите, Михаил, вы даже перевыполнили задачу. Аплодисменты вам. Да, действительно, композиция «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров и на все деньги купил целое море цветов. А что ж, вы с задачей справились. Мы вас поздравляем. Вам достаются подарки от кофейни «Арабика». Это айс-латте и мохито. С кем пойдете?
2: Дочке отдам.
1: А дочка уже решит, как потратить.
2: Да.
1: Хорошо, но это тоже принимается. Сертификат ваш, и как вы им воспользуетесь, уже на ваше усмотрение. Ну а пока эфир тоже в вашем распоряжении. На несколько минут можете передавать приветы.
2: Передаю привет своей дочке, тем, кто слушает радио, всем быть на волне. И все.
1: Ну, конечно, надо быть на волне, чтобы всегда, всегда иметь возможность дозвониться в студию и выиграть такие замечательные подарки. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, где и как вы их сможете забрать. Напоминаю, что спонсор игры «Вперемешку» — это кофейня «Арабика». Если вы хотите освежиться со вкусом, то вам в «Арабику» там дарят летнее настроение. Кофейня «Арабика» — вкус, который бодрит и освежает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ногтев» — это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ногтев».
5: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс – крепкий партнер в строительстве.
6: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
7: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
8: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

14:48 столица, вы слушаете радио Интерфэм. Да, друзья, действительно, мы вместе, как поют Чумаков Алексей и Юлия Ковальчук, потому что мы все вместе здесь на частоте 107.7. Напоминаю, кстати, что нас можно слушать и в интернете, interdefisfm.com, так называется адрес нашего сайта. Если кто-то из ваших знакомых находится за границей, соскучился по новостям, которые звучат на радио Интерфэм, вообще по голосам диджеев, обязательно перешлите им эту ссылку, чтобы они тоже могли слушать радио Интерфэм в любом месте, где есть подключение к интернету. Ну, а я же с вами прощаюсь. Зовут меня Александр Волков. Всем желаю замечательных выходных и встретимся в эфире уже в понедельник. Всем пока.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе, все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 3 часа дня, в эфире новости. Больше 300 европротоколов оформили в Приднестровье с начала года. Четверть всех мелких аварий водители теперь регистрируют сами, уточнили в МВД. То есть оформляют документы, оценивают ущерб. С последним часто возникают сложности, сообщили в компании «Страховой дом». Дело в том, что лимит выплат по европротоколу 5075 рублей сейчас. И многие не знают, укладывается ли ремонт машины в эту сумму. Что касается заполнения европротокола, то проблема возникает только у тех, кто первый раз сам оформляет документы. Ну и на этот случай страховщики подготовили подробную памятку. Ее можно скачать на сайтах страховых и МВД. Отдельная ссылка «Прием в гражданство для жителей Приднестровья» появилась на странице электронной записи в российское посольство. Сам прием по вопросам гражданства начнется с понедельника, 25 мая, сообщили дипломаты. Они заверили, приложат все усилия,

чтобы оперативно принимать заявления приднестровцев, которые хотели бы стать гражданами России. Количество мест в электронной очереди увеличится, отметили в посольстве. И в продолжении темы милиция просит не звонить на номер 102 с вопросами по справке о несудимости, которая нужна для подачи на российское гражданство. Этот номер только для экстренных звонков, когда срочно нужна помощь, напоминает МВД. Записаться на получение справки можно по номеру 123 или на портале госуслуг. Столичный зеленый рынок перекрасился в красный, все потому, что наступил клубничный сезон. За кило просят от 65 до 100 рублей, в зависимости от размера ягод. Пока есть редис, через неделю он уже закончится, говорят продавцы. Сейчас килограмм стоит 12 рублей. Столько же молодая капуста, ее на рынке много. И о погоде. Во второй половине дня и вечером по республике ожидаются грозы и ливни. Местами град, сильный ветер. Сейчас в Тирасполе +27. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет так как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
8: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
9: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что ж, радио Интрафэм все еще в ваших приемниках, и это замечательно. Сегодня пятница, конец рабочей недели для многих, а значит, впереди выходные. И я надеюсь, у вас много планов, которые вы реализуете. Поможет нам в этом погода или нет, узнаем чуточку позже, но пока небольшой спойлер. Думаю, что да, в целом будет комфортно и приятно. Ну, я практически все и рассказал. Но ладно, подробнее все-таки поговорим чуточку позже. А пока давайте настраиваться на хорошую волну, с хорошей музыкой, с хорошим общением и с классными подарками, которые тоже сегодня будут. Если что, у нас есть Viber плюс 373-533-6177. Вот там можно общаться с большим удовольствием, если у вас такое, конечно же, имеется. Ну и там можно присылать все, что угодно. Фотографии, какие-нибудь истории, может быть, какие-то новости, которые вы видели своими глазами. Тоже все это отправляйте. Меня зовут Вячеслав Мишин. На ближайшие несколько часов я с вами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений.

0: Подарите ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.
8: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады, мне надо быть рядом.

Ну а Радио НТФМ продолжает свое вещание. И вот тут новости, которые, собственно, уже, честно говоря, поднадоели. Но они есть, к сожалению, и о них нужно оповещать. Точнее, не сама новость здесь раздражает. Раздражает тот факт, что до сих пор присутствуют эти люди, которые все пытаются выманить деньги у наших граждан. А сейчас конкретно говорим о мошенниках, которые звонят от имени IDC и просят продиктовать код из СМС от сервиса «Мой IDC». Вышли на связь сотрудники компании, сказали, никаких кодов они не требуют, ничего подобного делать никто не собирается. И, следовательно, если вам звонят с таким запросом, то сразу кладите трубку. Или звоните в милицию в этот же момент для того, чтобы, ну, как-то перехватить этих ребят, что ли, и наказать. Ну, потому что другого действенного способа пока что нет. Значит, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу связи вашего интернета или чего угодно, вы всегда можете набрать номер 1198, и вам ответят на все ваши вопросы. Ну или хотя бы расскажут, куда подойти за каким-то конкретным ответом, если ваш вопрос заключается в чем-то более серьезном, что нельзя ответить по телефону. Ну а во всех остальных случаях, даже если это не сотрудники якобы компании IDC, вам звонят, просят паспортные данные, просят какие-то коды, какие-то пароли, все что угодно, не отвечайте, не рассказывайте никаких паролей, никаких кодов не передавайте ни в коем случае, кладите трубку и со спокойной душой, не переживая, что у вас все в порядке, все замечательно, можете расслабиться и получать дальше удовольствие от жизни со своими денежками в своем кармане, а не так, что кто-то за ним приедет, куда-то увезут, и все, плакали денежки.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов, столица, здравствуйте. Внимание, мошенники! Приднестровцам звонят с неизвестных номеров. Аферисты говорят, что они сотрудники Интернестаркома. Сообщают об истечении срока договора. Просят назвать код из СМС сервиса MyIDC. Компания предупреждает, никаких кодов и личных данных сообщать не стоит. Лучше повесить трубку. Проверить любую информацию можно по номеру поддержки 1198. Столичные детские площадки возьмут на электронный учет. Их порядка 300, но только единицы за кем-то числятся. В основном за ними никто не ухаживает и не следит. Городские власти хотят ситуацию изменить, рассказал председатель горсовета Андрей Волкович. У каждой площадки появится свой инвентарный номер. Затем закажут паспортизацию и определят баланс содержателя. 5 детских площадок в качестве эксперимента покроют искусственным газоном. Если покрытие хорошо покажет себя, такое же сделают и на других местах для игр. Исходить будут из финансовой ситуации. Продолжаем выпуск. День славянской письменности и культуры начали отмечать в Слободе. В районе Дома культуры сейчас открывается выставка «Традиции славян». Для детей организуют игры и викторину. День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Николин день у православных. Верующие отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских, это современная Турция, в итальянский город Бари. Туда стекаются все, чтобы поклониться одному из самых любимых святых. Его считают покровителем.

покровителем путешественников, моряков, торговцев, детей. В честь Николая Угодника построено и названо больше храмов, чем в честь любого другого святого. И о погоде. В Тирасполе +27. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять.

0: подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15%.

0: 14. Телефон 0533 94 104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Центр Смарт запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Смарт освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама. На Интер-ФМ.
8: Я слышу свое сердце по ночам.

0: Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный кавер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стэй!

0: можно другую песню?
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Да, как и всегда, есть что посмотреть на телеканале ТСВ, поэтому давайте поближе к приемникам, сейчас буду все рассказывать.
0: Классика жанра.
3: Но по-другому этот фильм не назовешь. В 20.30 «Смерть на Ниле». Это экранизация романа Агаты Кристи о приключениях сыщика Иркюля Пуаро. Молодая миллионерша Линет Риджуэй увела жениха у лучшей подруги. Обвенчалась с ним и отправилась в роскошный круиз по Нилу. Чтобы подпортить молодоженам настроение, та самая подруга Жаклин отправилась в тот же круиз. Именно она стала одной из подозреваемых, когда Линет нашли мертвой на пароходе «Карнак», знаменитый сыщик Пуаро, заявивший о выходе на пенсию, естественно, и путешествующий вместе с миллионершей, пытается разгадать смерть на Ниле. У убитой было немало врагов, и большинство из них в тот момент находились на пароходе. Вот только у всех из них есть алиби. Разберется ли Эркюль Пуаро? Ну, наверное. Ладно, не буду спойлерить. В общем, посмотрите сегодня в 20.30. Двигаемся дальше.
0: «Глаз не отвести».
3: 12:30 нас ждет фильм «Трасса 60». В легендах и мифах есть персонажи, главная задача которых — исполнять желания. У арабов это джинны, у ирландцев лепреконы, у китайцев драконы, у европейцев феи и лесные духи. А в Америке есть некто О.Ж. Грант. Это довольно странный и забавный человек, который тоже может исполнить любое желание, но будьте осторожны. Он очень проказлив. Вот его-то и встречает однажды Нил Оливер. Нил вполне доволен своей жизнью, у него обеспеченные родители, симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юриста. Но с недавних пор по ночам ему стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы. И вот чудаковатый Грант приглашает Нила совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США, а Нил бросает все и пускается в самое невероятное и рискованное путешествие в своей жизни, решив во что бы то ни стало разыскать незнакомку из своих снов. Признаюсь честно, буквально, ну не знаю, 2 недельки назад пересматривал этот фильм и... Да, вполне себе очень хорошая картина, которую стоит посмотреть, ну, для того, чтобы, может быть, остановиться и переосмыслить некоторые свои вещи. Итак, 23.30 «Трасса 60», ну а в 20.30 «Смерть на Ниле».
4: Раз,

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00. Не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса.

0: всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ногтев». Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ногтев».
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В приднестровской столице 17 часов. Здравствуйте. Штормовое заливнее действует сегодня в республике. На вечер гидрометцентр передает грозы. Местами по прогнозу град. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Двери и окна в это время лучше закрыть и не выходить на улицу. К другим темам. Горячая линия 102 перегружена. Звонки в МВД резко увеличились из-за справки о несудимости и гражданства России. Милиции напоминают, номер 102 предназначен только для экстренных ситуаций и срочной помощи. Для записи на прием и получения информации работает единый номер 123. Если дозвониться сразу не получается, нужно подождать. Сотрудники работают в усиленном режиме. Подать заявку на получение справки о несудимости также можно через портал госуслуг. Рыбничане за 3 часа нашли девушку, которая пропала 3 года назад. Сегодня утром МВД опубликовал информацию о розыске Ирины Деньговской, которая с 2023 года не связывалась с родственниками. И уже через 3 часа девушка нашлась. Помогли в поисках местные жители. Женщина сказала, что сама прекратила общение с родственниками. Розыск прекращен. Продолжаем выпуск. «Ночь в музее» пройдет завтра в Бендерах. Будет яркая и насыщенная программа. Для взрослой аудитории подготовили квесты, конкурсы, мастер-классы и музыкальную викторину. Дети поучаствуют в создании броши и брелока и в сказочной викторине. Во внутреннем дворике музея состоится концерт. Обещают песни под гитару и вкусный кофе. Всех ждут в Бендерском историко-краеведческом музее. Старт акции в 16:00. Вход свободный. «Ночь в музее» проходит только раз в году. И о погоде. На завтра, 23 мая, в Тирасполе ожидается переменная облачность, местами дождь, днем возможна гроза с порывами ветра. Ночью плюс 14-16 градусов, днем 25-27 тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет.

0: лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи.

0: Лада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

бассейн спорткомплекса «Шериф», ценить красоту и здоровье, приходите в тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Здесь созданы все условия для достижения результата в кратчайшие сроки. Все по высшему разряду в тренажерном зале «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Подробности по телефону в Тирасполе 63-38. Ну а подарок сегодня – разовое посещение тренажерного зала «Стар». Для тех, кто хочет, может, успеет даже приготовить себя к лету, ну или просто хотя бы начать заниматься спортом, а может, уже занимается, ну, просто хочет сменить обстановку, добро пожаловать в зал «Стар». И прямо сейчас звоните к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177. Поиграем в несложную игру, и, конечно же, вы, будем надеяться, станете победителем.

Итак, ну что, друзья, прямо сейчас готовы с вами поиграть в очень классную игру, которая называется «Что было раньше?». Ну а подарок сегодня у нас неплохой. Спонсор передачи

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с SnowFrost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 цен.

0: Призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или Вайбер 37-211-83.
2: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам вкусного мира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-37-09. Вкусный мир. Так вкусно и так удобно.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

Ну что, друзья, на часах 17.49, и в республике творится что-то невероятное. Идет град вместе с невероятным каким-то ветром. Я давно такого не видел, чтобы из-за дождя не было видно ближайших зданий. Ну, это какой-то просто ужас. Пожалуйста, будьте аккуратны, будьте внимательны. Не паркуйте автомобили под деревьями. Уже летят видео того, как деревья падают, которые уже упали. И будем надеяться, на этом все закончится. Но в лучшем случае, конечно же, это будет так, а если нет, то, опять же, напоминаю, что автомобили стоит припарковать подальше от деревьев, шатких конструкций, самому не подходить близко к ним. В общем, памятка о том, что делать при ветре, граде и дожде, есть уже у нас в Инстаграме, заглядывайте. Вот Андрей пишет, суклеет дождь с градом и грозой. Было такое дело, прошелся он прям хорошенечко и основательно, но вроде как подуспокоилось там все, не знаю, по крайней мере, в Тирасполе. Вот, значит, неожиданно, но как есть. На завтра, синоптики, напоминаю, обещают нам тоже штормовое предупреждение. Будьте, пожалуйста, бдительны. Что еще говорят синоптики? Что завтра будет плюс 27 максимальная температура на юге республики, и осадки предвещаются нам после обеда. Ну, вроде как небольшие, но сегодня тоже небольшие обещали, поэтому тут, знаете, надо немножечко быть аккуратным. Касательно севера республики, там сейчас где-то в районе плюс 24, и вроде как все осадки, которые должны были выпасть, выпали еще утром. А вот на завтра до плюс 26 и 25 в воскресенье. Вот такую погоду обещает нам ближайшее время. Ну что ж, друзья, совсем скоро вы услышите повтор программы «Голевая передача», потому что нас ожидает матч уже в эту субботу, финал Кубка Молдавии, в котором решится, кто поедет в Лигу Европы, а кто останется в Лиге Конференции. Шериф Зимбру в Кишиневе. Кто имеет желание поехать, добро пожаловать. У кого такой возможности нет.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 18 часов. Тирасполь. Здравствуйте. Отдельная ссылка «Прием в гражданство» для жителей Приднестровья появилась на странице электронной записи в российское посольство. Сам прием по вопросам гражданства начнется с понедельника, 25 мая, сообщили дипломаты. Они заверили, приложат все усилия, чтобы оперативно принимать заявления приднестровцев, которые хотели бы стать гражданами России. Количество мест в электронной очереди увеличится, отметили в посольстве. Больше 300 европротоколов оформили в Приднестровье с начала года. Четверть всех мелких аварий водители теперь регистрируют сами, уточнили в МВД. То есть оформляют документы и оценивают ущерб. С последним часто возникают сложности, сообщили в компании «Страховой дом». Дело в том, что лимит выплат по европротоколу сейчас 5075 рублей. И многие не знают, укладывается ли ремонт машины в эту сумму. Что касается заполнения европротокола, то проблема возникает только у тех, кто первый раз сам оформляет документы. И на этот случай страховщики подготовили подробную памятку. Ее можно скачать на сайтах страховых и МВД. Внимание, мошенники! Приднестровцам звонят с неизвестных номеров. Аферисты говорят, что они – сотрудники Интернестаркома. Сообщают об истечении срока договора. Просят назвать код из СМС сервиса «MyIDC». Компания предупреждает, никаких кодов и личных данных сообщать не стоит. Лучше повесить трубку. Проверить любую информацию можно по номеру поддержки 1198. Продолжаем выпуск. Финал Кубка «Шериф Зимбру» уже завтра. Победитель получит путевку в Лигу Европы. Такие матчи всегда стоят особняком. Болельщики в предвкушении. Футболисты и тренеры испытывают дополнительное давление. От их настроя зависит многое, подчеркнул трехкратный обладатель Кубка Иван Тестемицану. И важно преодолеть это переживание. Эксперт считает, команды покажут открытый и зрелищный футбол. Билеты на финал «Шериф Зимбру» есть еще в продаже. Матч начнется в 8 вечера. И о погоде на завтра, 23 мая, в Тирасполе ожидается переменная облачность, местами дождь, возможно, гроза с порывами ветра. Ночью 14-16 градусов, днем 25-27 тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
5: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
8: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
9: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
10: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельно.

0: Уникальное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам.

0: Реклама на Интер-ФМ. Голевая передача.
1: Гол! Шериф!
2: Сезон в молдавском футболе практически завершен. «Шериф» в очередной раз привезет Еврокубки в Тирасполь. Без трофея этот сезон мы не завершим. Об этом с уверенностью сказали в стане желто-черных. Ну а также, друзья, в преддверии Кубка мы подведем итоги сезона с нашими звездными гостями.
0: Голевая передача.
2: Это подкаст «Голевая передача». У нас сегодня действительно звездные гости. Человек, которого знают мальчишки и девчонки, а также их родители. Один из тренеров футбольного клуба «Шериф» – Бенджамин Болема. Бенджамин, мы рады тебя приветствовать в студии. Привет. Красавчик, что пришел. И Дмитрий Воронюк, представитель фанатского движения. За «Шериф», как говорится, с пеленок. Да, Дим, с 98-го года.
3: Давно, да.
2: Все те, кто посещают фанатскую трибуну, я уверен, что видели Диму Воронюка и думают, слушай, ну сколько можно болеть за «Шериф»? Вот сколько позволит здоровье, как говорится, столько и будет болеть Дима за футбольный клуб «Шериф». Сегодня мы, конечно же, поговорим про финал Кубка, но начать хотелось бы с итогов этого сезона. Дим, давай одной фразой опиши этот сезон. Какой он был?
3: Осень нестабильная, весна получше.
2: А если такой развернутый?
3: Ну, если развернуть, на самом деле, как бы, к сожалению, мы третий сезон подряд без чемпионства. Это, на, глядя правде в глаза, надо сказать, что Петрокуб сыграл стабильнее по результатам. С другой стороны, как бы, зимой ушла большая группа игроков, пришли новые ребята. Надо время для того, чтобы сыграться, для того, чтобы какую-то командную модель определить, стабильную, дающую результат. И, к сожалению, весной Петрокуб не проиграл ни одной, ну, в смысле, не потерял много очков, только, получается, разменял, да, «Шерифом» победа дома, проиграл в гостях. И мы остались без чемпионства. Я вспоминаю начало 2000-х годов, когда была жесткая конкуренция с «Зимбру», было интересно, это людей привлекало на трибуну, то сейчас, вот последние несколько лет, действительно, молдавский футбол в Динску подравнялся, скажу так, стал более интересным. Были сезоны, когда «Шериф» выиграл с разницей 10-15 очков,
2: ну,
3: народ ходил так, а сейчас, особенно осенью...
2: Народ, я думаю, пошел не только потому, что интрига образовалась в чемпионате, просто согласись, и сам клуб делает некоторые моменты, чтобы привлекались люди на трибуны стадиона, это и футбольные разогревы, да, это и какие-то челленджи, это и всякого рода массовые мероприятия. Ну, а что касается чемпионства, к хорошему быстро привыкают. И осуждать, что мы в третий раз не чемпионы, я могу сейчас конкретный пример привести лондонского «Арсенала» тогда, да? Ну, вот ребята стали чемпионами,
3: ну, да? «Зимбру» 26 лет не чемпион.
2: Имеется в виду ребята, да, то есть премьер-лига, да, то есть стали чемпионами. Артета 7 лет руководит клубом, да, 7 лет к этому шел. Три раза был вторым, сейчас только стал первым. Но после 2002 года никто ничего не выигрывал, но никто не говорил о том, что мы прекратим болеть за «Арсенал», поэтому нас все ждет впереди. Я бы начинал бы с того, что мы в очередной раз привозим Еврокубок. Уже какой, да, сколько, 20 лет мы уже сюда возим Еврокубки, стабильно, никуда не вылетая, а какой он уже по значимости, это чуть другая история. Болема, был ли матч в этом сезоне, после которого ты даже не мог заснуть, все думал о нем?
4: Да, более такой.
2: И что, как справлялся с нервами? Как тренерский штаб справлялся с этим?
4: Нет, я думаю, это футбол. Вот это сезон, я думаю, команда сильно готова на предсезон. Я думаю, были чуть-чуть ошибки на матч.
2: С Петрокубом?
4: Да. И я думаю, «Шериф» и как сильно команды вот
2: это сезон. Ты правильно сказал, что это футбол. Это футбол, и действительно случается всякое. Но мне кажется, что этот сезон на самом-то деле закалил команду. И если костяк команды, да, останется сейчас у «Шерифа», то прям это будет сильный уже коллектив, который не то чтобы даже сыгрался, а то, что ментально он готов побеждать.
3: После последних игр у всех, как бы, у большинства, как бы, на слуху то, что вот игра с Кишиневым, «Зимбру» ничейная, 2-2, когда два раза отыгрывались, 1-0, 2-1 проигрывали.
2: Характер.
3: Потом, да, у команды появляются определенные... Осенью большие проблемы были связаны с тем, что очень много ничьи было скатано, которые вот команда могла вести 1-0, там, 2-0, и все равно приходили 1-1, 2-2 с тем же Милсами, чемпионский
2: это,
3: матч.
2: Это вообще, знаешь, что это был как будто багаж прошлого сезона. Залетел к нам после того, как мы с Милсами выигрывали 2-0 и на последних минутах 2-2 сыграли, потеряли чемпионство. Мы как будто в этот же сезон зашли с тем самым багажом, что мы вроде выигрываем, доминируем, первый тайм.

0: 2-0, да? И потом тоже 2-2. Или там выигрываем 1-0, и потом становится 1-1. А вот действительно весна показала, что даже задачи Буйканы, да? Какая ровная игра, да, то есть полуосновной состав, там ребятки молодые вышли подвигаться, на тебе бац в конце и показать. Мне кажется, это класс команды на самом-то деле здесь сказывается. Второе место для футбольного клуба «Шериф» — это провал или все-таки перестройка?
1: Ну, место — это только показатель, знаете, как бы нескольких игр. В одной игре может быть все что угодно. Я не считаю, что это провал, я считаю, что это объективно сложилось так, что осенью играл один состав, весной отыгрывал то отставание от Петра Куба совершенно другой состав, на 90% обновившийся. И требовать сейчас от ребят, вот вы там весь сезон провели плохо или нестабильно, можно. Но то, что команда стоит перед определенной дилеммой, изменение стратегии, формирование костяка, очень сильно радует, что Форов играет регулярно. Хотелось бы
0: так
1: больше...
0: Так он играет.
1: Хотелось
0: знаешь,
1: бы больше
0: он
1: мест...
0: выходит, вот что немаловажно. Он не просто вышел
1: в огне,
0: на поле.
1: Он прям в огне.
0: Я вот без всякого, знаешь, потому что наши смотрят, у нас же есть замечательное такое популярное слово в нынешней медиасфере, как хейтеры, да, которые только и любят что-то плохое искать. Мы сейчас, кстати, разбираемся, что происходило в этом сезоне, и хотим, чтобы для всех было понятно, да, что это футбол, это «Шериф», и он сейчас такой. Но Форов, Данил, когда приходил к нам два раза на передачу, это был другой Форов. Я посмотрел игру, когда... С кем они дома играли сейчас? Вот домашняя игра, мы ее... А, «Зимбру». Так он бежит, он атакует, он не боится идти в обводку. То есть человек почувствовал уверенность. И это наш, вот что немаловажно, молодой перспективный футболист.
1: Ну вот хотелось бы, чтобы больше, конечно, воспитанников академии. В этом плане новому руководству клуба есть куда расти. Понятно, что надо время. Понятно, что как бы все это как бы не получается мгновенно. И нам верится и хочется, что «Шериф» будет силен местными воспитанниками. Плюс достаточно сильных легионеров будем приобретать. Но в любом случае, таковы реалии. От нас уже никто как бы, ну, не отберет того, что команда каждый сезон бьется за первые места, бьется, это участвует факт, в Еврокубках. С этим нам, знаете, как легко болеть за команду, когда она постоянно выигрывает. За условную, да, Барселону там, или ПСЖ. Ну, вы поддержите команду, ну, знаете, без поражений бывает побед, да, и наоборот. Ну, третий сезон, ничего страшного. Впереди светлые времена, будем работать.
0: Бенджамин, какой игрок в футбольном клубе «Шериф» вот в этом сезоне тебя приятно удивил? Вот мы про форума поговорили.
2: Если нападающий и Асприя.
0: Ну, Асприя, хороший,
2: да.
0: Асприя.
2: Кашис хорош, он бежит и нормально.
0: А ты с ним часто пересекаешься такой? Ну, тренер дает задачу там, иди поговори, пообщайся, чтобы ментально настроить человека, который все-таки приехал с другого континента.
2: Да, да, это моя работа.
0: А какие слова мотивируют вот футболистов, которые приезжают сюда к нам с африканского континента, с Южной Америки? Что ты им такого говоришь, что они такие, да, давай,
2: да,
0: вперед?
2: Да, есть много. Я говорю только на африканский, ага, и на европейский. Угу. Я каждый день, я буду и после матча, когда матч, да, давай играй на характер, играй на... Потому что футбол — это на поле, ага, это на... Надо, да, беги, надо
0: сражаться,
2: все, надо делать, потом и спокойно, после матча. Ага. Когда на поле, надо играть, надо не думать ничего, только играй.
0: Играй в футбол.
2: Да, играй в футбол и в игры.
0: У нас эта информация для наших радиослушателей, для наших телезрителей. У Бенджамина была прекрасная возможность прийти сегодня с переводчиком с французского языка, но он отказался, говорит, слушайте, я уже столько лет здесь, я не то чтобы в совершенстве знаю русский язык, я очень хорошо вас понимаю и попрошу, чтобы я объяснялся на русском языке, потому что для меня это очень приятно. А вот что касается, мне нравится, как подбирает слова, то есть карате — это значит сражайся, то есть сражайся за команду.
1: Мне хотелось, он, мне кажется, он сказал, на коротке играйте, да, быстрее, да, двигайте мяч.
0: А я подумал, что карате, знаешь, ты, может, сражался за команду. Очень круто. Мы верим в то, что ты действительно заряжаешь этих футболистов, и они чувствуют здесь уверенность.
1: Ну, мы на матче видим, как он двигается вдоль бровки, не меньше, чем футболисты, бегает и подсказывает игрокам, передает от тренерского штаба тельные указания. Да? Конечно, мы видим, вот Бенджамин и по домашней арене, на малой арене бегал, и в Петраку, и в Ханчештах, и на стадионе Зимбру. То есть он игрокам, особенно, которые играют на его позиции страйкеров, да, то есть или вингеров, да, полузащитников крайних, он же сам играл и справа, и слева.
0: Это где? Ела, когда он снимал его и поддерживал, да, его говорит, беги, Вася, беги, да. То же самое Бенджамин, наверное, быстрее них туда отправляется и дает уже указания. Дим, как ты видишь, ну, к примеру, клуб через 2 года, почему я хочу именно 2 года?

0: года, потому что быстрый результат — это чуть какая-то не та история, мне кажется. Почему все хотят его? Потому что, ну, наверное, Барселону все-таки мы здесь на главной арене хотим в скором времени увидеть. Вот давай два года, Шериф, вот прошло, какой он?
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы все матчи международные проходили здесь, еврокубковые.
0: Что немаловажно.
1: Кишинев, да, не Кишинев, не Испарена, это очень важно. Понятно, это геополитика, мы на нее не влияем, но тем не менее, это первое наше желание. Второе, чтобы в команде был, конечно, местный костяк, человек 5-6, ребят, которые как бы... мы со всем уважением к легионерам, но не приехали, это для них этап. В первую очередь, этап для карьеры построения дальше в Европе.
0: Трамплин.
1: Да, хороший трамплин. У Шерифа есть европейское имя, и люди понимают, они могут полсезона, сезон, полтора здесь отыграть, и дальше уже у них карьера, в зависимости от того, мы можем привести примеры там Трауре, там еще ребята уходили дальше. Поэтому, ну и, конечно, бы хотелось, чтобы Шериф выигрывал трофеи. Но самое важное для всех, кто как бы занимается спортом, не только футболом, чтобы люди отдавались на поле, чтобы они понимали, что они играют не для себя, не для зарплаты, а играют для болельщиков, играют для своего имени, чтобы они бились. Вот у нас был нападающий Джонни, нам очень нравился огня. То есть как бы счет от табло. Бывает, что команда атакует, там, ну, сам давний болельщик Спартака, последний игрок с Москвой, куча ударов, гола нет. Но бывает. Бывает один рикошет, и ты проиграл. А тут как бы хочется, чтобы наша команда, конечно, все время билась за эмблему, за стадион, за людей, которые сюда приходят, за то, чтобы дарила радость, праздник. Ну и самое важное, ребятам без травм.
0: В очередной раз в подтверждение вот всего сказанного, вот в нашей программе практически каждая, она у нас перетекает в то, что это все психология еще. Это очень большая часть, вот от головы идет, многие вещи идут, что ты сражаешься действительно за команду, за эмблему, за футбольный клуб «Шериф». Да? Молодые парни, когда приходили, я им говорил, что есть много моментов, когда могут подломить вас. Вот возьми даже полуфинал Кубка, если мы Россию затронули, полуфинал Кубка «Зенит-Спартак», когда молодой этот...
1: Да, не забил пенальти.
0: Как его, Картополов, кажется, да, его, ну, не суть, он «Зенит». Не забил, да, не забил пенальти, то есть парень мог, я уверен, что там штаб питерцев работал прям психологически с этим парнем, потому что даже Симак говорил, что он в следующем сезоне рассчитывает на этого парня. Но вот когда тебе 18-19 лет, я уже Ямаля не беру, тот же старый дед с 15 играет.
1: Другая история, другая система.
0: Не, ну сам факт, что мог сломиться. И что произошло? Прошло две игры, он же решающий гол рикошетом забил, не помню, с кем они играли в чемпионате, тоже 85-я какая-то минута он его выпустил, и уже от защитника... То есть парень все-таки возродился, психологически понял, что надо играть, поэтому психология, Балимат, мы в этом даже не сомневаемся. Всех приезжих футболистов берешь аккуратненько под свое крыло и объясняешь, что здесь хорошо. Если хотите быть такими уже быть, вот на календарях, чтобы вас выпускали, чтобы про вас говорили, что действительно легенда, то надо сражаться, надо биться и надо выигрывать, потому что ты играешь за лучший клуб в мире, друзья, не побоюсь этого слова, за футбольный клуб «Шериф».
2: Голевая передача.
0: Друзья, вы смотрите и слушаете подкаст «Голевая передача». И у нас сегодня в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балима и один из представителей фанатского сектора Дима Воронюк. Ребят, фанаты, как вы пережили сезон без чемпионства?
1: Ну, не скажем, что это грустно, скажем, что это, к сожалению, действительно к хорошему привыкаешь быстро, когда ребята постоянно, ну, регулярно был период выигрывать чемпионство, оно как-то, ну, как бы это стало уже нормой, то есть, если не чемпионы, удивительно.
0: Идем на последний матч, выигрываем,
1: и все, да, и да, и на этом заканчиваем. Конечно, это сложно эмоционально, с одной стороны, с другой стороны, как бы, это, знаете,
0: мне кажется,
1: как бы,
0: это закаляет
1: вот эти качели, да, они, да, как бы заставляют, даже не качели, а вот эти все результаты, которые, ну, к хорошему привыкаешь быстро, нам хочется, чтобы, конечно, была борьба, чтобы все всегда выигрывал. Но это футбол, есть периоды перестройки, есть периоды какой-то, знаете, более стабильной игры. Поэтому пережили эмоционально тяжело, но верим в светлое будущее.
0: В горести и в радости, помнишь, да? Когда подписывали договор. Был ли момент, когда трибуны реально закипали от злости? Может быть, на суде, я не знаю. Но вот, но я не хочу ни в коем случае приписывать их вот туда, что они повлияли каким-то образом на чемпионство, но раз мы... как это, мягко-то сказать, идем туда, где сильный европейский футбол, то давайте мы уже привезем-то этот ВАР какой-нибудь. Ну, чистый гол забили, Зимбру не засчитали.
1: Хорошо, что Шериф дожал и забил.
0: А если бы нет,
1: это было прямым...
0: Это скандал был бы,
1: было бы прямое влияние на второе-третье место. Это были бы...
0: Пенальти, которые не дали тоже в матче с Зимбру и с Петрокубом, когда не дали. Я не говорю, это точечные моменты, да, можно искать на протяжении всего сезона, что, может быть, и нам когда-то не давали. Я хочу сейчас обратить внимание на то, что в все-таки, раз эта современная технология внедрилась уже во весь европейский футбол, то давайте. Я вспоминаю матч Локомотив-Шериф, Шериф-Локомотив, когда мы играли здесь, и когда мы выиграли 1-0, да, и когда Бадибан

0: Фланга, да? Он забил гол, и тогда, если бы не наша система определения гола, его бы не, его не засчитали.
1: То европейское требование. К сожалению, у нас беда молдавского футбола стала мемом с миллионными просмотрами когда-то в электронной табло. Да, да. На этом... А варе поставить вар в условных Сурученах, да. Ну, можно мечтать,
0: смотри,
1: но, к сожалению...
0: Я тут даже говорил про то, что на тот момент только на стадионе Шериф было это определение гола, и поэтому тогда засчитали. Тогда даже российские комментаторы говорили, ничего у них тут технологии, так бы и не засчитали. Поэтому вот мы как мягко перетекли, да, чуть другую историю. Мы ни в коем случае не жалуемся, ни в коем случае не жалуемся. Мы про то, что раз где-то внедряется, то давайте у нас это тоже будет. Бенджамин, как тебе посещаемость трибун в этом сезоне и эмоциональность болельщиков? Тебе понравилось?
2: Да, я сильно нравлюсь на болельщики. И серьезно смотри на...
0: Трибуны заполнены?
2: Не трибуны, да. И я чуть... сказали фанаты большое-большое спасибо.
0: Мне кажется, знаешь, это от тебя пошла такая добрая традиция фотографироваться, не отказывать вообще никому, вне зависимости от того, какой результат. Почему? Потому что вот когда ты был, да, как игрок, да, ты не отказывал никому. Ты шел, фотографировался со всеми, проиграли, ну что надо? Надо пойти все равно поблагодарить, надо пофотографироваться. Я смотрю, что где-то от тебя тоже этот пример берут, и в любом случае они подходят к трибунам, и это действительно радует. Вот в годы, когда ты играл вот, да, за футбольный клуб «Шериф», болельщики были такие же сплоченные, такое же количество было? Или сейчас как-то покруче все это дело?
2: Да, когда я играю здесь на футбол, когда играю
0: в «Шерифе», да?
2: Да, «Шерифе», были много фанат, много, диджей тоже. Сейчас и тоже нормально. Угу. Да, я нравлюсь.
0: Но есть чему стремиться, как говорится, да? Есть куда расти, поэтому мы действительно за это дело рады. А вот по поводу раздевалки. Хотелось бы, вот это и от фанатов, наверное, вопрос. У вас есть осознание того, что вот вы сейчас выйдете на поле, и за вас пришли люди действительно поболеть, бросили все дела, и вы вот должны прям биться за эту эмблему? Вот есть разговоры в раздевалке? И кто этот разговор всегда заводит?
2: Нет, это футболист и тоже тренер говорит, давай, надо
0: играть.
2: Да, надо играть, надо выиграть, давай. Это все, это футболист и тренер, это...
0: Ну, внутри коллектива, это... я как коллектив, понимаю, там, да, прям хорошо все сплочено. Да, да, перед финалом мы за вас, значит, не переживаем. По поводу фанатского движения, я вот по картинке телевизионной с каждым матчем вижу, что оно увеличивается. Это правда, да?
1: Ну, матч на матч не приходится. Понятно, на игры Зимбру с условным Петерковым приходит больше, дача менее возбуждает или Бельца при всем уважении к этим клубам. Хочется сказать, что мы как бы немножко, не то что меняем политику, все желающие, кто приходит на матч, могут прийти, погрузиться в атмосферу, вдруг им это понравится, они продолжают. У нас есть случаи, продолжают там ходить. У нас есть случаи, когда люди приходили там в 12-14-летнем возрасте, они уже самые взрослые мужчины, да, то есть если бы мы какое-то время давали им там леща и гнали с трибуны, они бы не стали тем, кем они стали в части фанатского движения. Поэтому, как бы, есть, да, порой даже дети там 8-10-12 лет дают огня, отдаются эмоционально больше, нежели взрослые люди. И в этом плане, конечно, нам есть еще куда расти и развиваться, тоже, как и, в принципе, в футбольном клубе. Есть свои периоды смен, есть свои периоды видения разные, развития, кто мы, ультрас, или ближе мы к Кузьмичам, да, или да, это да, какая-то смесь, скажем так, какое-то кооперирование. Поэтому стараемся привлекать, стараемся людей приглашать, а дальше уже, знаете, не каждому, не то, что это дано, не каждому это находит отклик.
0: Но самое главное, что на самом деле сделать все это нетрудно. То есть вы можете, друзья, ну уже следующий сезон, он у нас стартует, давайте напомню, 20-21 июня, в скором времени появится календарь чемпионата. Домашняя игра, да, приходите, вход свободный, идете на фанатскую трибуну, присоединяйтесь туда, здрасте, и поехали. Там дальше кричалки уже учите и болейте за футбольный клуб «Шериф». Если это будет все дело происходить на выезде, так как вот будет происходить, к примеру, у нас в Кишиневе в субботу, вы покупаете билет и идете на фанатские трибуну футбольного клуба «Шериф» и болейте за любимую команду.
3: Голевая передача.
0: Бенджамин Балима, Дмитрий Воронюк, главный герой сегодняшнего нашего подкаста «Голевая передача». Подводим итоги молдавского сезона. Напоминаю, что одна игра осталась у двух команд, у футбольного клуба «Шериф» и у футбольного клуба «Зимбру». В субботу определится, кто завоюет кубок. Мы надеемся, что, конечно же, желто-черные в очередной раз заберут трофей сюда, к нам в Тирасполь. Или мы не будем отвозить его даже, да?
1: Ну, было бы хорошей, конечно, традицией, чтобы он оставался всегда у нас. Но поле ровное, мяч круглый. Мы надеемся на победу нашей команды. Главное, чтобы была красивая.

0: красивая игра, которая доставит людям эмоции, заставит любить футбол, заставит чаще ходить на трибуны. Это же все-таки прекрасное времяпрепровождение. Суббота с семьей.
1: Согласен.
0: То есть как бы можно отдохнуть, насладиться и погрузиться в атмосферу, которая, ну, перезагрузится от бытовых, от будней, от рутины.
1: Мы затронули сегодня игрока, капитана нашего Петра Демо. Он записал видео, где призывает всех болельщиков на субботний матч. Очень эффектно получилось. И вот завершил ролик он таким вот криком: «Идем за кубком!» Да? То есть он на русском сказал: «Идем за кубком!» Болима, какие эмоции внутри команды? Идем за кубком?
2: Да.
1: Или едем?
2: Идем на кубка.
1: Забирать будем трофей, да?
2: И пока я не могу делать на комментарии, потому что футбол это на поле. И я знаю...
1: Ну, настрой хороший, да?
2: Да, хороший. И я знаю сейчас, и все футболисты знают, что делать сейчас.
1: Уже в курсе того,
2: да,
1: что...
2: потому что
1: одна
2: надо,
1: игра, да. одни ворота, да, надо забивать побольше голов. Я понимаю, я знаю, что, в принципе, тренеры никогда такого не делают. И могут только спрогнозировать, и то часто увиливают от ответа. Но все же, вот давай так, вот, Дима, вместе с тобой, если что. Я ставлю на то, что Асприли в этом матче забьет. Вы как?
0: Я думаю, что игра закончится пенальти.
1: Будет серия пенальти?
0: Я так думаю. Приблизительно на данный уровень качества игры Шериф более классные игроки, но Зимбру больше играют вместе команда. И даже в сезоне было, да, была ничья, было поражение и у той команды друг от друга. То есть, как, к сожалению, последние игры мы, по-моему, из 4 игр или из 5 проиграли Зимбру там несколько матчей, потом свели в ничью. И я верю, что все-таки Шериф эту тенденцию постепенно начнет ломать. И, ну, в смысле, у нас будет больше побед после последние годы станет. Я думаю, что... будет осторожная игра в части того, что, ну, очень большая цена ошибки.
1: Ничья и дополнительное время, и серия пенальти. Я все-таки...
0: Либо Шериф выиграет с разницей в один мяч.
1: Это уже глобальная такая история. Я ведь сейчас... Это, ну, общая. Я вот прям думаю, что вот Асприли забьет. Ты как, Болима, меня поддерживаешь? Асприли забьет в финале куб?
2: Я тоже думаю так.
1: Как я или как он?
2: Нет, я... Пока я не могу делать на...
1: Прогнозы, да,
2: я знаю... Выглядит 100%.
1: Давай так, чтобы тоже мы тебя под монастырь наш телевизионный не подводили. Это мы делали, если что, прогнозы, а тебя пытались сагитировать на все эти вещи, но ты не поддался, как говорится, соблазну. Сделаем такое. Если Асприли забивает в финале, и мы выигрываем кубок, потому что если не выиграем кубок, не надо. Он футболку дарит сюда на Интер-ФМ, мы ее повесим, будет у нас здесь на подкасте «Голевая передача». И пускай и подойдешь к нему, пускай привет передаст всем. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Договорились?
2: Да.
1: А вот когда, я верю, все будет хорошо, я уверен, победим. Чем нынешний Зимбру опасен и чем он может удивить?
0: Эта команда сыгранная, тренер работает с ней уже достаточно больше, по-моему, года. И самое главное, у парней есть понимание своих сильных и слабых сторон. Угу. Эта команда очень дисциплинированно играет в обороне, очень быстро ходит в контратаки, бегущие. И я думаю, что даже игра в Кишиневе – это плюс для них. Все-таки поддержка трибун очень много значит. Я думаю, большинство будет болеть. Это логично.
1: Да-да-да, вот этот Кишинева. Момент, конечно, такой.
0: Ну, федерация выбрала гораздо раньше, чем узнала
1: финалистов. Нет, ну, на самом-то деле, то есть в прошлом году, то есть мы тоже
0: играли дома. Поэтому здесь от Зимбру надо ожидать и хороший этот нападающий, несмотря на то, что он возрастной Козловский, лучшим стал бомбардиром первенства Молдовы. И в этом плане надо будет очень аккуратно сыграть сзади, потому что последние игры Зимбру мы очень тяжело выходили в начало матча и начало второго тайма. То есть команда как будто еще немножко в раздевалке наша спала и пропускала. И Зимбру надо быть готовым играть стык-стык. Бывают матчи, когда не идет игра. Надо тогда брать, грызть газон и брать борьбой, не убирать ног. Надо биться до последнего. Я думаю, что для многих из наших легионеров это будет повод себя, а, проявить, и, б, конечно, на хорошей ноте. Все-таки уйти с трофеем – это лучше, чем уйти без.
1: Согласен.
0: Не то, что уйти, а выйти из сезона с трофеем, да, завершить.
1: Я думаю, что у вас приблизительно одинаковое количество дерби. Ну, имеется в виду Шериф Зимбру, вы один на трибунах, другой на футбольном поле. Блима, есть ли запоминающийся матч Зимбру какой, да, вот на протяжении тех, когда ты играл, может быть, когда тренером стал? И что для тебя вообще матч с футбольным клубом Зимбру?
2: Да, сейчас, потому что это на дерби.
1: Да.
2: Дерби.
1: Дерби, да.
2: Да, и сейчас надо играть на характер.
1: На коротке.
2: Да, характер и на
1: И в душе.
2: Да, сердце. Сердце.
1: Ну, смотри, вот ты сейчас, я понимаю, что когда-то там, да, лет 10 назад ты мог сам бороздить бровку, забивать голы, отдавать передачи, и там все зависело действительно от команды и где-то от тебя лично. Сейчас ты на тренерской скамейке. Есть ли желание там выбежать и сказать, помочь? Ребята, да вот так надо делать, вот так надо, и показать им, в какую сторону надо бежать и как забивать.
2: Да,

0: Я кричал тоже, да, я кричал тоже, потому что футболист не правда делаешь. Угу. Надо я кричать и показать, как что надо. Да, тренер хочу. Надо сильно кричать и показать.
1: Показать, как надо. Ну смотри, у тебя еще будет специальная задача. Я уверен, что кто будет с трибун смотреть, они увидят. Кто останется дома перед телеэкранами, тот тоже этот момент должен запечатлеть. Касприли, побольше ему указаний, как надо забивать, чтобы он туда бежал, чтобы он был с последним защитником, головой забивай, тарань, то есть нам нужны голы. Я уверен, что, вот я говорю, он забьет гол в любом случае. Насколько важно, Дим, как ты думаешь, подарить болельщикам яркое завершение сезона?
2: Ну, это, знаете, как запоминается первое и последнее действие. То есть, как бы это важная точка, в принципе, сезона, который, к сожалению, не стал чемпионским, но еще может стать таким сезоном с трофеем. Как бы игра ни закончилась, еще раз говорю, важно, чтобы ребята показали себя на поле, отдали полностью. Мы прощаем. Счет — это только цифры. Остальное — эмоции, борьба, то, что отдали все силы. То есть и большие команды, мы стрелили недавно ПСЖ Бавария, да, то есть как бы там первый матч, первый матч нам такую интригу зародил, второй матч Бавария просто, ну, билась об стену, знаете, как бы. Поэтому как бы нам бы хотелось, чтобы это было красиво, эмоционально. Конечно, трофей как дополнительный, как бы, бонус. Как бы, самое главное, чтобы игра радовала людей, чтобы больше ходил на футбол, чтобы больше поддерживал нашу команду. Вот это мы хотим, чтобы люди отдались, не были безразличными, чтобы они действительно на поле бились, умирали и отдавали ради победы все. Вот тогда это как бы, конечно, высшая, ну, оценка для, в принципе, игроков. Да, для игроков от нас.
1: Бальма, есть ли у команды какой-то специальный настрой перед выходом на футбольное поле?
0: Переказываю игру, и тренеры
1: заряжают
0: все на футболист.
1: На победу?
0: На победу.
1: Все, кто приходил сюда, сошлись во мнении, что вот эта вот кричевка на штат «Только шериф, только победа», вот она прям сказывается и говорит, другого результата нет. Мы выходим всегда побеждать. И это прям хороший такой вот посыл перед финалом Кубка. И раз мы уже затронули действительно эту тему, я вот такое давайте сделаю вам. Финальный свисток. Давай с тебя, Дим, потому что на Балиме, видите, мы его... финальный свисток, мы выиграли кубок. Какая первая эмоция?
2: Ну, тут не все скажешь в эфире, конечно, но ребята, конечно, кричат, радуются, прыгают, кто-то бежит туда к стойке, зовет себе футболистов, машут шарфами, поют песни. То есть, как бы, ну, это радость, ее надо только ощутить, ее нельзя писать словами, у каждого она своя. Кто-то, наоборот, в себе переживает, и кто-то выплескивает наружу. Ну, обнимаемся, конечно, подкидываем друг друга, подкидываем шарфы. Мы просто рады, потому что, как бы, футбол — это то, что мы любим, то, что нас объединяет, и то, что самое главное, нас, ну, заставляет чувствовать, что мы люди. А футбольный клуб нам дарит эти эмоции, эту радость. Соответственно, мы как бы всегда рады его победам.
1: Бенджамин, вот суббота, уже где-то 10 часам вечера все это идет. Мы выиграли кубок. Твоя первая эмоция?
0: Это счастье, это первый, я думаю, это все. И я футболист, и другой тренер, и на город Тирасов. Да, на фанат тоже.
1: Плакать будешь?
0: Будут
1: слезы,
0: да,
1: будут победы. На самом-то деле, я знаю, что не любят, я говорю, ни футболисты, ни тренеры, может, даже болельщики иногда, загадывать какой-то результат или там моделировать какую-то ситуацию. Но, знаете, когда мы долго об этом говорим, когда мы все этого хотим и когда мы все этого захотим, тогда происходит действительно настоящее чудо. Поэтому, друзья, нужно верить в победу и, конечно же, болеть за футбольный клуб «Шериф».
3: Голевая передача. Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775

0: 67 590.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов ногтев. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает ногтев.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: Вас беспокоит гайморит? И шум в ушах, серные пробки. Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
7: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
8: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.
11: Голевая передача.
12: Это подкаст «Голевая передача», друзья. Мы подводим итоги сезона в молдавском футболе. У нас в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балиба и представитель фанатского сектора Дмитрий Воронюк. Блиц-опрос, ребят. У каждого будет свой вопросик. Коротенький вопрос, коротенький ответ. Готовы? Дим, если финал Кубка – это фильм, то какой у него жанр?
13: Ну, триллер, конечно же, с хорошим концом желательно. Знаете, как добро всегда побеждает, не то, что добро побеждает зло, всегда как бы есть интрига, непонимание, в какую сторону двигается, качели определенные эмоциональные, но желательно, чтобы, конечно, с хорошим концом для нас.
12: Учитывая курьезный гол, который забили в первой лиге или в какой-то, это иногда и комедия, да?
13: Ну, бывает.
12: Кто в команде, Бенджамин, точно не доживет спокойно до серии пенальти? Кто самый эмоциональный в команде, который будет прям переживать этот момент?
14: Я буду, будет там, аж не будут пенальти.
12: Не будет пенальти, да? Нет. Поэтому все доживут, все будет хорошо.
14: Да.
12: Если Кубок понимал бы тебя, Дим, что бы сказал ему перед матчем?
13: Не уезжай никогда из Тирасполя. И желательно время от времени, чтобы был рядом сосед с тобой, был чемпионский кубок.
12: Выход один на один, когда ты был футболистом, да? Или все-таки пережить серию пенальти со скамейки запасных, где ты ничего не решаешь?
14: Я не хочу Сейчас я не играю, я не хочу смотреть на пенальти.
12: Когда играл, не хотел смотреть на пенальти, и сейчас, наверное, не хочу смотреть на пенальти.

0: Какой запах у финала? Трава, дым трибун или валидол?
1: Мне кажется, помесь всего этого особо, это особая атмосфера, особенно когда трибуны зажигаются, то есть когда есть какое-то коллективное такое движение, разум. По крайней мере, у этого финала, конечно, мне кажется, будет запах борьбы, пота и крови в плане того, что это два непримиримых соперника играют. Наша молдавская, пусть и молдавский, маленький чемпионат дерби, который там сравнимо с ЦСКА, Спартак, да, допустим. То есть Интер Милан, там Партизан, Цервена Звезда. Нам в этом плане есть куда расти в плане эмоциональности, но вот мне кажется, что это запах будет все-таки борьбы и определенного столкновения идей, борьбы. Ну, крови, надеюсь, не будет, но пота и эмоциональных переживаний.
0: Валидол тогда мы заменим на что-нибудь такое, антисептик какой-нибудь, на зеленку или на йод. Кто в раздевалке больше всех заводит команду перед такими играми?
2: И Эмиль.
0: Эмиль?
2: Да, и Тембур, да.
0: Он прям поддерживает, да?
2: Да. И есть еще другой футболист,
0: лучший вратарь прошлого сезона, я думаю, что имеет полное право зарядить команду на победу. Если бы финал проходил без зрителей, это был бы вообще финал?
1: Вы знаете, мы как-то пару раз ездили на выезды, когда вот карантин был и так далее, и так далее. Это совсем футбол, это как даже тренировочные матчи даже не сравнятся вот, как бы с международными, хотя бы на тренировочных хотя бы кто-то приходит. Ну,
0: да, хоть что-то говорят.
1: Что-то. А когда нет зрителей, а для кого люди играют в футбол?
0: Ну да, да,
1: люди играют в футбол для таких же других людей, которые мечтают, может быть, кто-то быть футболистом, мечтает погрузиться в эту атмосферу праздника. Поэтому, конечно, без зрителей это не та игра. Совершенно. Сырая, неинтересная, и самое главное, и футболисты не чувствуют обратной связи.
0: Хорошо, что нам у нас есть все возможности посещать трибуны и болеть, конечно же, и переживать эти эмоции. У меня будет одно слово. Вы просто продолжите на ваш вкус, как говорится. Продолжите фразу. Шериф — это...
1: Ну, наверное, любовь всей жизни.
0: Бенджамин, шериф — это...
2: Сильный клуб.
3: Голевая передача.
0: Это подкаст «Голевая передача», друзья. У нас сегодня в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балима и представитель фанатского сектора Дмитрий Воронюк. Подводим итоги сезона в молдавском футболе. Ну и, конечно же, говорим про финал Кубка Молдавии, который, напомню, состоится 23 мая в Кишиневе в 20:00. Почему, Дим, в субботу каждый болельщик футбольного клуба «Шериф», ну давайте не каждый третий, давайте, потому что все-таки в Кишинев едем, должен быть на стадионе?
1: Ну, субботний вечер — прекрасное время провести время хорошо, отдохнуть, набраться эмоций. Можно даже с семьей выехать рядом от стадиона «Зимбру» через дорогу из торговый центр. Если, допустим, супруга или дети не сильно увлекаются футболом, можно они в кафе погулять.
0: Мороженое, да?
1: Да, да. А сам, кто желает там на футбол поболеть, то есть, как, кроме того, многие с утра едут в Кишинев погулять, а потом идут на футбольный матч. То есть это замечательное время для того, чтобы переключиться от обычных дел и хорошо отдохнуть, ну, получить эмоции, зарядиться позитивом, ну и, конечно, погрузиться в атмосферу, которая еще долго не будет нас отпускать.
0: В вайбере Интер-ФМ было много сообщений по поводу приобретения билетов. Мне даже в личные сообщения в Инстаграме писали, мол, Эльдар, как приобрести билеты? Советовал, что, ну, скорее всего, на молдавских ресурсах, то есть там iTicket, ну, или вы, если есть в Кишиневе, наверное, в кассах стадиона. А благо, что у нас есть такая нанотехнология, да, как Агропромбанк и билет ПМР. Можно спокойно теперь зайти на сайт билет ПМР, купить себе билет. И, причем не надо никакая молдавская карточка, да, то есть не надо никуда отправляться. Все это дело можно сделать онлайн, и потом вы этот билетик берете, приходите на стадион, вас сканируют, и вы проходите.
1: Да, объединяются 4-5 человек, сидят в одну машину и спокойно
0: и
1: едут.
0: И билеты там от 50 лей, да, кажется?
1: Да, да,
0: доступно,
1: да.
0: Доступно, и это очень радует. Что касается фанатского сектора, сколько автобусов у нас едет на,
1: ну, 40 человек едет точно, а еще ребята будут своим ходом добираться. То есть как бы у нас там сектор полностью забронирован, 300 человек. Угу. Сколько доедет, время покажет. Мы давно не выезжали, не болели в Кишинев в силу разных причин. Угу. Но хочется верить, что в субботу вечером действительно нас будет слышно, видно. И самое главное, мы будем действительно команда, чтобы не чувствовала, что она на этом стадионе чужом одна.
0: Балима, главное обращение к болельщикам перед финалом от клуба.
2: Надо и фанаты, надо привез на финале, потому что и команда играет на наш.
0: Нужна поддержка, да, нужен 12-й игрок. Знаете, могу сказать одно в подведении итогов нашего подкаста. Важные вещи, они происходят действительно с нами рядом. И мы иногда упускаем ту возможность, которую никогда и не попробовали, да, никогда не сделали. То есть ты никогда не был на трибуне стадиона, ты никогда это не пробовал. Ты попробуй один раз. Если не понравится, конечно же, это твое решение. Только делайте вещи нестандартные для вас. Делайте то, что, может быть, вы никогда...

0: никогда бы не сделали.
1: Выходите из зоны привычной рутины
0: комфорта. Из зоны комфорта, да, действительно. А то, что финал Кубка будет интересный, в этом сомнения нет. 23 мая в 20:00 на стадионе «Зимбр», друзья, пройдет финальная игра Кубка Молдавии. «Шериф» играет против футбольного клуба «Зимбру». Нам действительно нужна ваша поддержка. «Шериф», вперед.
2: Голевая передача.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один – Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
6: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
10: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий, не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте

0: покупкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, маму.
3: Хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер

0: голубую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

И творятся глупы, чтоб никто не подумал, что там где-то глубже. Ты не готов к новым ранам, романам. Лучше

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть. Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
7: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуй

0: Проверьте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарите ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интер-ФМ узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти. Там и

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Отдельная ссылка «Прием в гражданство для жителей».

Жители Приднестровья появилась на странице электронной записи в российское посольство. Сам прием по вопросам гражданства начнется с понедельника, 25 мая, сообщили дипломаты. Они заверили, приложат все усилия, чтобы оперативно принимать заявления приднестровцев, которые хотели бы стать гражданами России. Количество мест в электронной очереди увеличится, отметили в посольстве. Продолжаем выпуск. Финал Кубка «Шериф Зимбро» уже завтра. Победитель получит путевку в Лигу Европы. Такие матчи всегда стоят особняком. Болельщики в предвкушении, футболисты и тренеры испытывают дополнительное давление. От их настроя зависит многое, подчеркнул трехкратный обладатель Кубка Иван Тестемицано. И важно преодолеть это переживание. Эксперт считает, команды покажут открытый и зрелищный футбол. Билеты на финал «Шериф Зимбро» есть еще в продаже. Матч начнется в 8 вечера. Продолжаем выпуск. 831 ребенок этим летом отдохнет в оздоровительных лагерях за счет приднестровского бюджета. Это дети-сироты из многодетных семей и дети защитников Приднестровья. Заезды будут в комплексы «Днестровские зори» и «Дубасарский оздоровительный лагерь». На выставку игрушек в День защиты детей приглашают поисковый отряд памяти славы и молодежное движение «Звезда». 31 мая и 1 июня самую большую в Молдове коллекцию представят в Екатеринском парке столицы. Детей, их родителей, жителей и гостей города ждут в выставочном зале с 10 до 7. Посетители увидят игрушки советского и более раннего периода. Будут и экспонаты, которым около 100 лет. И о погоде. Завтра в Тирасполе ожидается переменная облачность, местами дождь, днем возможна гроза с порывами ветра, ночью плюс 14-16 градусов, днем 25-27 градусов тепла. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость

0: интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы,

0: Улица Карла Либкнехта, 326.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящиеся в темноте. Новая коллекция обоев.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.
9: Я слышу миллионы сердец, я знаю, как дышит твой страх, я отражение ваших частот.

0: слушай свое радио.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне, будто

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20.

18:00. Не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф дома.

0: Домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех.

0: от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Интер ФМ.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать, глупее не придумаешь нелепостей.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и

0: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
2: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
3: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.